0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, на большей части территории порывы 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17. В Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, на большей части территории порывы 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17. В Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
0: Наши треки.
2: Не сможем любить.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, на большей части территории порывы 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, на большей части территории порывы 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17. В Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. С 1 августа в рамках госпрограммы развития демографического потенциала начинается выплата единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей, обучающихся в школах. Проинформировали в Брестском горосполкоме. Получить помощь могут родители, зарегистрированные в Бресте. Если дети учатся в школах города, выплата будет произведена автоматически на основе списков из учреждений образования. Если дети учатся в школах других населенных пунктов, необходимо лично подать заявление. Обращаться можно по адресу Брест, улица Красногвардейская, 4/1-2, кабинет 6. График приема по 31 августа в рабочие дни с 8 до 12.45. При себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство заявителя, справку о составе семьи, оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, справку из учреждения образования о том, что ребенок является учащимся, реквизиты базового счета для перечисления средств. Размер помощи составляет 30% бюджета прожиточного минимума. Подробная информация по телефонам 57 49 58 53 91 76. Брест готовится к масштабному празднованию Дня города. 25 июля жителей и гостей областного центра ждет большой праздничный концерт, специальным гостем которого станет популярная исполнительница Мари Краймбрери. Зрители ожидают яркое музыкальное шоу, в программе которого прозвучат лучшие хиты артистки.
0: Новости.
1: Автомобильное топливо в Беларуси сегодняшнего дня подорожает на 1 копейку. Концерн «Белнефтехим» проводит корректировку розничных цен на автомобильное топливо. Так, уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Беларуси сегодня изменится на 1 копейку и составит АИ-92 – 2 рубля 59 копеек, АИ-95 – 2 рубля 69 копеек, АИ-98 – 2 рубля 91 копейка, дизельное топливо – 2 рубля 69 копеек. И в завершении новости компаний. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 29 716 44 44. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, на большей части территории порывы 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17. В Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Слухай наших.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: 7.08 в стране, это самое точное. 8 июля на календаре. И чем отличился этот день в истории, узнаем обязательно в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Да, начиная не по порядку, а в разнобой, не от буквы «Я», а где-то от буквы «Ё», понимая, что сейчас также середина рабочей недели, мы все-таки плавно продвигаемся в сторону долгожданной пятницы, ну а затем и о таких ярких постулатов выходного дня, как «уикенд». Да, знакомое слово. Где-то пробовали, где-то понимаем, что это такое. Да, это огромнейшее количество людей. Возможно, вы наедине с самим собой и своим огородом. А может быть, это путешествие в какой-то неотдаленный уголок нашей прекрасной республики. В общем, обо всем по порядку, друзья мои. Но строить планы наперед не зазорно, когда вы точно знаете, как проведете их. Ну и, конечно же, в компании нашей утренней смены, нашего утреннего шоу Юли Майской и Влада Романенко, мы это сделаем как никогда кстати. Да, много музыки, да, много понятных фраз и где-то непонятных лайфхаков, о которых мы обязательно поговорим и будем разбирать по порядку. Ну и, конечно же, ваше настроение слегка сонное, заспанное, может быть, не совсем бодрое. Это пока что с заделом на ближайшее будущее, поэтому будем надеяться, что мы обязательно подружимся вновь и вновь и вновь, возвращаясь к одному и тому же. Да, постоянство не порог, как говорится, когда ты знаешь, что ты делаешь и что тебе необходимо. Необходимо сделать, когда рядом такая надежная компания. Ну и, конечно же, тыл в лице ваших коллег и ваших сотрудников, ну и вообще, в принципе, людей, с которыми вы проводите большую часть своей жизни. Поэтому вам также огромный привет. Обязательно узнаем, что же день грядущий нам готовит в рубрике «Гороскоп». Ну и о прогнозе погоды не забудем. Узнаем, какая сегодня погода у нас сложилась на территории Бреста и Брестской области. Ну и, конечно же, да что же вам снится, друзья мои? Обязательно рассказывайте. Студийный вайбер к вашим услугам +375 код 33 399 2011. Ну, вроде пока ничего не забыл. Обязательно вспомним по ходу нашего общения. Ну, а далее, как всегда, композициям, которые внесут маленькую толику яркого настроения. Юлиана Караулова и 100 сердец.

0: Ну что, друзья, всем огромный привет. У нас на деле что? Правильно, на деле у нас с вами среда. А в душе, друзья мои, лето. В душе мои, как ни крути, праздник. И сегодня в нашей рубрике «Что ни день, то праздник» мы доказываем на деле, что сегодня можно отмечать абсолютно все, что угодно. Вот, например, слушайте, сегодня можно отметить Всемирный день разоблачений. А? Как вам такая история? Это что будет, если правда о пришельцах наконец плывет, друзья мои? А? Что с нами случится? Мне кажется, идеальный вариант для вообще каких-то сборов компании для того, чтобы разоблачать. А я думаю, что ты, а вот в прошлом году, что ты, и так далее, и так далее. Либо заняться этим вечером, либо со своими коллегами в течение дня, либо вечером в семейном узком кругу. Можно? Можно. Всемирный день разоблачений, друзья мои. Сегодня мы друг друга выведем на чистую воду и будем разоблачать Романенко в рубрике «Проверь меня, если сможешь».
1: Да, обязательно, Юля Майская. Будем разоблачать друг друга. Ну, а пока что, раз речь зашла у нас о семье, ты затронул такую, знаешь, непростую на первый взгляд тему, я хочу сказать, что ученые уже доказали, что люди, которые никогда не вступали в брак, рискуют уйти из жизни еще в среднем возрасте. Поэтому я напоминаю, что сегодня, друзья мои, день семьи, любви и верности. Да, вот последнее подчеркнуть, обвести, значит, в желтый кружочек и помнить, как отче наш. Действительно, сегодня отмечают по всему миру этот праздник, и он стал праздником достаточно важным у нас, в принципе, здесь, в нашей вселенной, на нашей земле. Но вот такое вот решение было принято благодаря людям, которые неравнодушны по отношению к своим близким и родным, конечно, любимым людям. Поэтому хвала вам и честь вторые половины, семья и достойный мир сего.
0: Вот Романенко, я тебя поправлю, да. Знаешь что? Потому что не во всем мире, не во всей вселенной сегодня отмечают День семьи, правда? Любви и верности. Конечно же, отмечается сегодня этот праздник конкретно в России. День Петра и Февронии. Да-да-да, там все-таки 8 июля православная церковь вспоминает этих святых. Именно поэтому был учрежден этот праздник.
1: Что бы я делал без
0: тебя, Юля Майская? Романенко, этот праздник, День семьи, отмечается 15 мая, друзья мои. Но если ты заговорила о Дне семьи, который отмечается в России, сегодня мы поздравляем абсолютно всех без исключения, присоединяемся.
1: С большим
0: символ праздника. Там у родных и близких, которые живут, например, в России, у меня есть такие люди. Я знаю с их слов, что символ праздника сегодняшнего дня у них там – это ромашка. Простой полевой цветок, без пафоса, без позолоты, понимаешь? Поэтому, друзья мои, за верность, за любовь, за крепость семейных уз мы сегодня, конечно же, поздравляем абсолютно всех наших соседей, россиян. Ну, а мы отметили относительно недавно этот праздник, 15 мая. Вот еще раз напомню.
1: Ты знаешь, ну хоть с одним из сегодня не ошибемся, друзья, Всемирный день борьбы с аллергией. Поздравляем вас, да.
2: Что ни день,

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Погода во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду. На большей части территории порывы до 20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 14-19. В Барановичах сегодня плюс 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19. С плюсом.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: Вот сколько раз я слышу этот трек, всегда окончание этой музыкальной фразы мне слышится «Домой, домой, домой, домой», да, в 7.57, друзья мои, ой, нет, в 7.37, что ж я говорю, это очень даже актуально, понимаете, друзья мои, в общем-то, рабочий день для кого-то уже стартанул, это для нас, да, но вместе с тем «Домой, домой». Я в связи с этим и подумаю, слушайте, а кто они, знаки зодиака, семьянины, те, которые с самого утра, придя на работу, уже хотят домой, потому что дома хорошо, дома тепло, дома вкусно и дома безопасно, друзья мои. В общем, лучшими семьянинами традиционно считаются знаки зодиака, для которых дом – это главная крепость. И в топ-3 самых сегодня у нас попали раки, тельцы и козероги. Раки, вместе с тем, абсолютные лидеры среди хранителей домашнего очага, как мужчины, так и женщины. Это люди, которые ставят семейные ценности на первое место, обожают заботиться о домочадцах и создавать уютную атмосферу дома. Далее в топ-3 самых семьянинов представитель зодиакального круга – попали вы, тельцы Ермоненко. Надежный добытчик, надежный защитник. Представители этого знака стремятся, конечно, обеспечить семью материально и создать комфорт, а также отличаются невероятной верностью и преданностью. Козероги, вы, в общем-то, рядом с тельцами стойте, не уходите, вам очень тельцы к лицу, козерожки. Ответственный, практичный семьянин, козерог в топ-3 самых семейных знаков зодиака. Козероги готовы на все. Ради безопасности и светлого будущего своих родных всегда берет козерог на себя решение бытовых и финансовых вопросов. Так что, друзья мои, если по жизни вы весело идете и топаете с этими людьми, а может быть, вам удалось выскочить за них замуж, а лишь жениться, тогда повезло.
1: Вот по поводу домой, кстати, продолжу мысль и замечу следующее. Вот было бы хорошо, знаешь, вот как в школе сидишь, ты поднимаешь руку за первой партой и говоришь, а куда это тебе? А можно мне выйти по семейным обстоятельствам? Ну ладно, иди. Все, уходишь и не приходишь. Вообще.
0: Друзья мои, можно ли с таким вообще сегодня каким-то предложением обратиться к руководству с самого утра? Можно ли по семейным обстоятельствам домой? До завтра, да? Мы узнаем сегодня гороскоп от утреннего шоу. Прямо сейчас дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: 8 июля на календаре, друзья мои, день обещает стать днем, когда многое будет зависеть от умения замечать мелочи. Кстати, одним знаком сегодня, да, предстоит принять важное решение, другим получить шанс изменить привычный ход событий. Ну, что касается конкретно каждого из нас, давайте будем разбираться.
2: Да, узнаем традиционно о вас, дорогие овны. Луна в вашем знаке дарит заряд энергии, уверенности и желание двигаться вперед. Сегодня вы легко привлечете внимание к своим идеям и найдете поддержку там, где не ожидали.
1: Тельцы, среда сегодня благоприятна для решения бытовых и финансовых вопросов. Наведение порядка в делах поможет избежать лишних хлопот, да и природная практичность сегодня убережет от необдуманных покупок.
2: У близнецов на первый план выходят друзья, совместные проекты и новые знакомства. Ваша открытость поможет найти людей, которые поддержат даже самые смелые идеи.
1: Раки, что у вас? Сегодня вообще звезды советуют полезно хотя бы на несколько часов отказаться от социальных сетей и гаджетов, устроив себе небольшой цифровой детокс, а к вечеру настроение заметно улучшится, раки.
2: Львов, день вдохновляет на учебу, путешествия и поиски новых возможностей. Даже небольшие изменения привычного ритма поможет посмотреть на жизнь по-новому.
1: Девы, хороший момент, чтобы завершить дело, которое долго откладывалось. Аналитический склад ума девы сегодня поможет быстро разобраться в сложных вопросах. А, кстати, порядок финансовых документов сегодня избавит от возможных ошибок в будущем, девы.
2: У весов отношения с близкими или деловыми партнерами выходят на первый план. Откровенность и готовность слышать друг друга помогут укрепить доверие.
1: Скорпиончики, интуиция сегодня станет вашим главным помощником. Она позволит вовремя распознать скрытые мотивы окружающих и избежать неверных решений.
2: Луна в огненном знаке Стрельцов усиливает ваш оптимизм и желание творить. День прекрасно подходит для романтики, любимых увлечений и новых творческих проектов.
1: Козероги, а что у вас? Сегодня вы заметите первый результат своих усилий, что придаст уверенности и мотивации двигаться дальше. И, кстати, козероги, постарайтесь сегодня четко разделять рабочее время и личную жизнь.
2: А вот водолечиков ждет сегодня активный день, наполненный встречами, новостями, интересными разговорами. Вы легко найдете нужные слова даже в сложной ситуации.
1: Рыбки, что у вас? В этот день вы можете сегодня услышать важную информацию или получить совет, который пригодится в ближайшем будущем. И, кстати, рыбы, в профессиональных вопросах прислушивайтесь к интуиции, но обязательно перепроверяйте факты. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Пусть среда сложится удачно и будет практичной для всех.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: 11 июля – главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 – бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 70. Дата 11 июля. Бронирование по телефону 8029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Ну что, друзья, сегодня лично я в рубрике «Сплю и вижу» готова рассказать вам об очень интересном факте. Друзья мои, ну не раньше замечали, да, как вам снится звук будильника, да, как вам снится вот что-то, как будто это будильник, а на самом деле во внешней жизни все может быть по-другому. Оказывается, слушайте, есть такие проявления, когда внешние звуки, звук сирены, например, звук чайки, наш мозг воспринимает совершенно по-другому. В общем, если во сне мы слышим с вами звон будильника, да, значит, не во сне, а если вот наяву, когда звонит будильник, а мы крепко спим и не желаем просыпаться, во сне это может стать, например, пожарной сиреной, криком чайки или звуком трубы. То есть мозг пытается логично объяснить раздражителя во сне, не пытаясь вас разбудить. Это невероятно интересно. А еще во сне, оказывается, мы можем решать разного рода задачи. Вот Менделеев, помните, увидел свою таблицу во сне? Нильс Бор, модель авто, а еще во сне исчезают, конечно, логические блоки. И мозг может находить нестандартные связи, которые не замечал наяву. Вот это вот утро, вечер мудренее. Вот эта вот история, да? Да. А, кстати, еще у мужчин и женщин, оказывается, разные сны. Романенко. В среднем, оказывается, вы, мужчины, чаще видите сны с агрессией, драками, а мы, женщины, чаще видим эмоционально насыщенные сны. И да, кстати, мужчинам во сне чаще снятся мужчины. Хотя вы утверждаете обратное. Около 70%. А вот женщины, мужчины и женщины поровну. Вот так.
1: Интересно, интересно. Наверное, коллеги по работе, может быть, лучшие друзья. Ну, будем выяснять обо всем по порядку. У нас есть сообщение. Владимир пишет: утро доброе, всем хорошего дня и теплого настроения. Вот сегодня он плавал, между прочим, во сне и за дровами собирался ехать. Вы знаете, это как бы быт обычного сельского гражданина. Но я-то вам расскажу, Владимир, к чему вы, собственно, плавали сегодня. А плавали вы сегодня, между прочим, за вашим эмоциональным состоянием, да. И это говорит о вашей способности справляться с жизненными ситуациями. Однако тут, вы знаете, целый тест, Владимир. Нужно узнать, в каком водоеме именно вы плавали, была ли ваша вода чистой или грязной, и вообще с какими эмоциями вы в данный момент находились. Но, как правило, это базовая база, поэтому держите ваши эмоции либо при себе, либо не сдерживайтесь в принципе. Поэтому, скажем так, вперед и с песней. Мы вам это желаем, да?
0: Золотой середины сегодня не будет у вас, Владимир. Нажелали вам такого самого утра, знаете ли, потому что середина сама себя определила. Сегодня среда, середина рабочей недели, дорогие друзья. А значит, дальше будет сложнее, но уже проще и легче, потому что мы все ближе к выходным. И эта мысль греет с самого утра сегодня.
2: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. На главной сценической площадке Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске идет монтаж оборудования. В дирекции фестиваля рассказали, какие технические решения удивят зрителей и артистов в этом году. На сцене будут смонтированы более 20 светодиодных экранов, которые будут ассоциироваться со скрижалями, берестяной грамотой, рукописными дневниками. Это своеобразная параллель с историческими документами, в которых запечатлен весь путь в данном случае нашего многогранного фестиваля, подчеркнули в дирекции. В этом году установят и подиум, выходящий в зрительный зал. Кроме того, есть задумка повторить интерактив со зрительным залом, но это пока тоже сюрприз для тех, кто окажется в обновленном летнем амфитеатре. В прошлом году, например, использовали специальные браслеты, которые светились в темноте и создавали при движении рук ощущение сверкающего ночного моря. Чем удивят публику в этом году, жители и гости фестивальной столицы узнают уже на концертах «Славянского базара». В транспортно-логистическом центре «Брест-Белтамурсервис-3» торжественно запустили обновленный логистический терминал. Модернизация обеспечит беспрепятственную перегрузку контейнеров с колеи на колею, возможность единовременного хранения до 945-40-футовых контейнеров, расширенную стоянку для грузовиков на 70 мест и 6 новых перегрузочных рам для работы в любую погоду.
0: Новости.
1: В связи с проведением ремонтных работ сегодня в Бресте вводится временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин по улице 17 сентября на участке от Буденного до проспекта Машерова. Запрет будет действовать до 17 часов 26 августа. Троллейбусные маршруты номер 101, 103, 104 будут следовать в объезд через улицу Свердлова с исключением из схемы движения остановочного пункта «Автовокзал». Троллейбусный маршрут номер 108 с учетом задействования троллейбусов на автономном ходу будет двигаться по маршруту «Автовокзал Цветотрон», следуя от остановочного пункта «Автовокзал» по улицам Комсомольской, Советских пограничников, проспекту Машерова. Маршруты экспрессного сообщения номер 1, 7, 19, 20 от остановочного пункта «Комсомольская» будут следовать по Комсомольской, Советских пограничников, проспекту Машерова. И в завершении новости компаний. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А. Это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, на большей части территории порывы 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Иногда так бывает, утро наступает, и ты так и раз наступил на что-то непонятное. Утро в твоей квартире, понимаешь, что... О, 2 рубля. На 2 рубля наступил. Да, потому что вчера вечером я аккуратно снимал штаны. Такое, друзья мои, бывает. Это зарисовка, знаешь, абсолютно любой семьи, традиционной, вот, собственно, после рабочего дня. А я же не просто так это говорю, понимаешь. Иногда говорят, чтобы все сбывалось, есть такая примета, нужно под пяточку положить 50 копеечек, да, вот раньше пятак положить было, сейчас 50 копеек. 5 копеек мало, Романенко, не смотри на меня так мало. 50 надо класть, 50 копеек. Я к чему, Романенко? Сегодня день обнаружения заначек. Я знала, что тебе этот праздник понравится. Да, праздник, который коварно встал в календарь, друзья мои, в этот день, середина рабочей недели, когда до зарплаты еще несколько дней, друзья мои, а уже хочется. Сегодня полагается проверить карманы. Советуем, наш совет вам, да, зимние курточки достать, старые книжки, знаешь ли, вот пошевелить, а мало ли какая-то купюрка выпадет. Ну и найденное, конечно, приятно считать подарком судьбы, потому что сегодня, если вдруг пустой карман и что-то выпадает там из книги, думаешь, ох, хорошо, живем.
2: Слушай, вот как карман оказался не пустой, вот не поверите, друзья, как на духу рассказываю, даже Юля Майская не знает этой истории. Сегодня я тоже собирался на работу, значит, надевал на себя куртец легкий, назовем это так, потому что прохладно. Сегодня с самого утра. И действительно обнаружил вот в своем кармашке 6 белорусских рублей. Вы знаете, это невероятно приятная история, особенно связывая с сегодняшним днем. Я хочу сказать, что наконец-таки Майская удача и меня укусила за одно прекрасное место. Но я сейчас про пятку как раз-таки говорю. Да.
1: Слушай, это календарь навязал тебе, мол, Романенко. Вот тебе подарочек. Сегодня же день
2: вот тебе крест,
1: заначки. Майская. Да, вот так вот это работает. Вообще, вот это... Слушай, скажи мне, вот ты эти 6 рублей целенаправленно не отложил.
2: Нет, не отложил, конечно.
1: Ты просто вот забыл про них, да?
2: Я про них забыл абсолютно. Знаешь, вот как вот обычно бывает, что-то там забывается вот в старой одежде. И вот сегодня действительно это был каким-то таким приятным сюрпризом, особенно когда ты начинаешь вести подсчет, потому что до зарплаты, как сказала Юля Майская, еще 2 дня, поэтому, знаете, копейка к копейке, и получается, что ой, и приятно, и душ греет, и еще же можно что-то купить на эти деньги, друзья мои.
1: Слушай, поэтому... есть такое понятие, как эффект микронакоплений. Казалось бы, ты будешь откладывать, например, по той же самой копейке в день, ну, не знаю, давай так, по 5 рублей в день.
2: Да,
1: ну,
2: пускай.
1: Ладно, Романенко, 2.
2: В моем случае по 1,5, да.
1: Да, и понимаешь, что вот этот эффект микронакоплений дает тебе возможность посчитать, какая же эта сумма выйдет через 10 лет. И ты знаешь, появляется такой азарт. Казалось бы, на сегодня твои 2-5 рублей абсолютно ничего не стоят. Как бы, понимаешь, и тебе несложно будет оторвать из своей зарплаты эти деньги, а вот через 10 лет, дай бог дожить, да, это будет хорошая сумма, которой, возможно, ты уже не воспользуешься. Но кто-то тебя хорошим словом вспомнит,
2: понимаешь? Да, слушай, да, вот это прекрасная мотивация. Я думаю, что мы смогли сегодня, вот, по крайней мере, одной фразы зарядить наших радиослушателей именно для того, чтобы вы, ну, хотя бы как минимум поделились каким-то приятным событием этого утра, утро среды, друзья, в народной перекличке. Поэтому отправляйте ваше сообщение +375 код 33 399 00 11. Ну, а мы напомним.
0: Народная перекличка.
2: Неожиданно, Майская.
1: Неожиданно. Ты знаешь, я подумала, что сегодня, может быть, сейчас нам в народную перекличку человек напишет, знаешь что? А сегодня ровно 10 лет,
2: да,
1: как я копил.
2: И накопил.
1: И сегодня будет день X, когда 10 лет назад по копейке, и сегодня я покупаю дом. Тара-тара-там. Пум.
2: А вот ты практически угадал, потому что Анастасия оставила свое сообщение нам на студийном вайбере. Всем солнечного утра. Радио Брест пошла делать великие дела. Пожелайте мне удачу. Я в налоговую открываю ИП. Молодец!
1: Молодец, возможно, это только ИП. Люди, которые занимаются, могут сказать, молодец она, либо не молодец, друзья. Потому что у нас, конечно, законодательство в этом отношении меняется. Каждый раз появляются новые подводные камни, друзья мои. И подводными они перестают быть тогда, когда вы разбираетесь в налогообложениях, да и не только в законах, в том числе. Ну, а если вы люди, которые вообще не хотите слышать, знаете ли, про разные законы, как топать на работу, работу, и вы только прославляете закон физики, когда притяжение ваших, вашей подушки, вашему одеялу и вашей кровати работает у вас так, тогда мы готовы тоже зачитывать ваше сообщение. 33-код-399-0011. Народная перекличка. Друзья мои, станьте частью прямого эфира, напишите нам на студийный вайбер, мы зачитаем ваши сообщения, передадим привет, ну и рассказывайте, где слушаете нас в данный момент.

0: мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Люди о людях.
1: Ой, да, друзья, сегодня мы поговорим люди о людях, те, которые молодое поколение, те, которые зумеры, и как бы, казалось бы, алло, подождите, как вы для себя выбираете в музыкальных приоритетах и ориентирах миллениалов? Это как работает? Конечно, мы успели это все заметить, друзья мои, и этот тренд действительно продолжается в 2026 году. Зумеры открывают для себя музыку, которая вышла задолго до их рождения. Да, пресловутая Надежда Кадышева, правда? Песни 90-х, 2000-х. Звучат из колонок тинейджеров, собирают миллионы просмотров в ТикТок и, конечно, становятся саундтреком к их жизни. Зарисовки можно видеть в социальных сетях. Это невероятно круто, друзья мои. Для тех, кто, кстати, следит за новинками поп-культуры и музыкальными трендами, этот феномен один из самых обсуждаемых в индустрии музыкальной, друзья мои, и от этого никуда не деться. Татьяна Буланова. Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой. Надежда Кадышева, напоешь что-нибудь?
2: Течет ручей, бежит ручей. И я ничей, ты ничей, и т.д. и т.п.
1: Ой, друзья мои, от бабушек до тиктокеров, я вам так скажу, да. Песня плывет веночек, да, ручеечек. Стала вирусной в тикток еще 2 года назад, и с тех пор интерес Кадышева не угасает. Подростки снимают под нее челленджи, мемы, да, и хэштеги появляются там золотые. Золотое кольцо и так далее, и так далее. В общем, друзья мои, это невероятно круто, но я вам хочу сказать, что ТикТок продвигает, как ни странно, да, хиты 90-х. Почему вообще зумеров это все дело привлекает? Понятное дело, гитара, да, живой гитарный звук в эпоху электронной музыки звучит, как я бы сказала, бунт, да. Лирика, пишут о том, о чем думают подростки сегодня. Тогда писали звезды 90-х, 2000-х откровенно об этом. Ну, эстетика 90-х, да. Винтажные образы, пленочные фото, стиль такой небрежный, шик. Все это совпадает с современными модными трендами. Поэтому, друзья мои, неизвестно, когда ты можешь стать, знаешь ли, таким невероятно крутейшим артистом. Разве Кадышева могла подумать, что она у зумеров будет невероятно крутейшим популярным человеком, абсолютно. Когда пойдет на пенсию? Нет.
2: Да вот ты не знаешь, когда выстрелит. Вот как ты, вот. Да, правильно подводить к этой
1: Поэтому,
2: мысли.
1: Поэтому, знаешь, вот эта история, когда мы выстраиваем планы на свою жизнь, а жизнь потом раз такой поворот, и вот эти повороты, коса, гор. Ух!
2: Не остановите женщину. Остановите, пожалуйста. Мать, между прочим, 3 детей. А может стать и 4-й. А я сейчас не про Юлю Майскую, я сейчас про Риану хотел сказать.
1: Спасибо, потому что реакция моя, ты же видел, да?
2: Да, я уже видел твою реакцию. Между прочим, вот подогревают слухи, между прочим, о беременности. И мы прекрасно понимаем, что в сентябре 25-го года Риана и Асап Роки стали родителями в 3-й раз. У пары появилась дочь Роки Айриш, также звезды воспитывают 2 сыновей. Ну, собственно, фото папарацци, где Риана, значит, прогуливалась в таком большом платье Макси с белыми кедами вместе со своим супругом, попали на таблоиды, ну и потом социальные сети, и люди, нет-нет, да, стали набрасывать пуху, вот как и любит говорить Юля Майская. Поэтому, правда это или нет, но узнаем уже спустя 9 месяцев. Так что, друзья, ну, следите за новостями, конечно же, оставайтесь вместе с нами в самой актуальной и самой проверенной музыке на волнах Радио Брест.
0: Люди о людях.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, на большей части территории порывы до 20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: 11 июля – главная вечеринка этого лета. Дубай 2.0 в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом». Клеопатра шоу, фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 – бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейли с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8029-608-45-45.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши треки.

0: Друзья мои, ну что, всем огромное спасибо за обратную связь. 8:39 показывают наши студийные часы. День сегодня потрясающий. Середит рабочей недели. Это означает, что работать станет поприятнее, потому что мы с вами так или иначе движемся к выходным. Сегодня отмечается день снова стать ребенком. Это не про капризы, друзья мои. Это все-таки когда про игры со своими детьми. Это когда все же про семью. Это когда можно вспомнить какие-то зарисовки жизни, когда ты был ребенком, и вспомнить самый теплый момент. Помнишь, когда мы были детьми, мы мечтали скорее бы школу закончить? Так, да, пойти работать, собственно, деньги зарабатывать. Да, родители говорили, безусловно, о том, что, ну, подождите, куда вы спешите, ведь детство – это самое-самое невероятное и теплое время, которое может быть. Слушай, расскажи мне, вот самое теплое воспоминание из детства, какое оно?
1: Самое теплое воспоминание? Ой, слушай, это детский сад, это песочница, это советская ракета, невероятно большая, стальная, которая перекрашена раз 10, наверняка уже, знаешь, где-то краска на тот момент подходила, но вот тебе все-таки было любопытно находиться внутри, представляешь, что ты большой-большой человек, космонавт, не хуже Юрия Гагарина, чтобы отправиться в космос, туда вверх, во Вселенную. И, между прочим, кстати, сегодня я вот вспомнил, вот говоря про Вселенную, оказывается, сегодня день общения со Вселенной. Это правда, друзья мои. Поэтому, знаете, вот это вот отправлять мысли в космос сегодня обязательно всем. Всем зачтется.
0: Слушайте, а я очень часто повторяю фразу, я действительно верю в это, что так или иначе Вселенная нас слышит. Поэтому, если вы чего-то очень хотите в этой жизни, друзья мои, так или иначе Вселенная будет этому способствовать однозначно. А еще психологи утверждают, что так или иначе наши дети запомнят некрасивые юбочки и платьица. И они запомнят парк, мороженое, которое кушали с папой и с мамой. Да, те самые карусели, которые вмиг, знаешь ли, захватывали дух, когда вы вместе катались. Все это запомнится. Поэтому сегодня, в день, знаете ли, обнаружения заначек, друзья мои, возьмите, обнаружьте ее, и после работы возьмите своих детей, у которых летние каникулы, и сходите в парк, скушайте мороженое, расскажите какие-то забавные истории из своего детства, и расскажите таким образом ребенку, что он живет сейчас свою самую счастливую жизнь, которая называется детство.
1: Слушайте, ну самую счастливую жизнь проживают сейчас и наши слушатели, наши большие, дефис маленькие дети, которые оставляют свои послания на студийном вайбере. Ну и, чтобы не забыли, напомним, какая у нас рубрика.
2: Народная перекличка.
0: Кстати, ты знаешь, я подумала о том, что наша народная перекличка может стать такой проверкой для написания родителей, которые сейчас находятся на работе. Вот это вот «Лешенька, ты дома?» или «К бабушке поехал?» Да, можно написать. Мы, слушайте, установим вот эту историю, потому что мы знаем, что нас тоже слушают дети. Это невероятно круто. Кстати, всем-всем, кто на летних каникулах и кому не спится, вот эта вот история, будут летние каникулы, и наконец-таки высплюсь. И как только пришло 1 июня, все. 7 часов утра человек встал, глаза открыл. Ты чего не спишь? Не спится.
1: Устала и пошла. Вот как действительно вот из той самой композиции. И, между прочим, вот я хочу с огромным удовольствием почитать сообщение от Вячеслава. Всем летний приветик. Жизнь хороша. Любимое радио Брест с нами.
0: О, спасибо огромное, Вячеслав. Вам тоже привет. А вот еще сообщение прилетело от Елены. Она пишет: здравствуйте, Столин на связи. А мы работаем под вас. И спасибо, что заряжаете нас бодростью. Огурцы растут, приезжайте.
1: Еще от Виктории, кстати, есть сообщение. Всем доброго утра, Баранович, вместе с вами. Хочу передать отдельный привет своей подруге Ксении и пожелать ей хорошего дня, чтобы не грустила. Твоя Вика.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: забыть.
1: Проверь меня, если сможешь.
2: Итак, Романенко, проверяю тебе, если могу, а я могу. А только что играла Максим. Расскажи мне, ты когда-нибудь под ее песни, разочаровывался, расстраивался? Может быть, где-то даже мужская слеза была скупая?
3: Ага, очаровывался я, кстати, по большей части под ее песни, потому что, помню, много было прекрасных романтических моментов, да, связанных с композициями прекрасный Максим. Поэтому, знаешь, у меня больше плюсов, чем минусов. Вот так.
2: Она же Максим.
3: Я даже Максим. Какие-то могут быть минусы, конечно.
2: Хорошо.
3: Хорошо, да. Действительно, вот у меня есть для тебя такой вот вопрос. Мы все, знаешь, как-то вот я про тебя, про ощущение себя внутри, снаружи. В общем, знаешь, есть базовый вопрос. Юра, скажи, пожалуйста, вот какую эмоцию ты чаще всего испытываешь в последнее время?
2: Эмоцию, знаешь, какую?
3: Да.
2: Эмоцию разочарования.
3: Оу.
2: Вот в последнее время эмоцию разочарования, потому что ты не все можешь сделать то, что от тебя ожидают. Ожидают, правда. Это касательно сейчас семьи. Вот это мама, поехали на море, мама, поехали туда, мама... И вот, это вот. И ты понимаешь, что ты большую часть времени посвящаешь работе, и ты понимаешь, что действительно где-то не выполняешь то, что ты обещал на каком-то этапе. Поэтому в этом, ключе разочарования в самом себе, оно накрывает меня достаточно часто в последнее время. Это правда
3: так,
2: есть.
3: Вот вопрос за этим следует. Вот я тебе все-таки задам его. Вот ты занимаешься самокопанием после такого?
2: Нет, я не занимаюсь. Я занимаюсь по факту, почему не происходит так, как я обещала энное время, количество назад. Почему в результате этого не состоялось? Что пошло не так? И я понимаю, что это я пошла не так на работу и вернулась оттуда тоже не так. Понимаешь? И не во столько времени.
3: Пошла туда и вернулась не оттуда.
2: Да. Романенко, мой вопрос следующий к тебе. Расскажи мне, пожалуйста, ты часто прислушиваешься к своему внутреннему голосу? Он у тебя вообще есть?
3: Я последний раз слышал его, наверное, вот как только-только попал.
2: До женитьбы.
3: Очень-очень давно. Слушай, еще до женитьбы, конечно, как только попал сюда на радиостанцию, у меня был какой-то внутренний голос, потому что всегда, казалось бы, вроде все то, но не то. Да, это касается новых людей, это касается новых ощущений, это новых сил, то есть новой работы с новыми людьми, это всегда какой-то стресс определенного рода, поэтому, знаешь, часто всегда спрашивал, а там ли я, а здесь ли, а все правильно ли идет по какому-то моему отдельному сценарию, но вроде пока не подвело.
2: Ты задавал себе такие вопросы, а потом подходил к нам и говорил, а я тут-то?
3: А я тут или я там? Да, было именно так, Юль, это правда.
2: Ой, друзья мои. Ладно, Романяк, твой вопрос мне.
3: Да, есть вопрос. Понятное дело, что все мы, скажем так, от родителей, от мам, от пап и т.д. и т.п. В общем, Юль, какие все-таки качества, которые ты унаследовала от своих родителей, считаешь своей сильной стороной?
2: Сильная сторона – это всегда держать слово. Всегда держать слово. Когда я, собственно, не держу, происходит то самое разочарование в себе самом. Есть такой момент. Потом обязательно доброта и понимание того, что поступай с людьми так, как хотел бы, чтобы люди поступали с тобой и относились к тебе. Это есть. И потом, что действительно, я счастливый человек. И даже в какие-то моменты, у тех то и так далее, я ценю то, что есть у меня на данный период жизни, и я правда знаю, что я невероятно счастливый человек. Вот я правда это знаю, я ощущаю.
3: Счастливый, как никто, я счастливый, это сто.
2: Так, Романенко, теперь мой последний вопрос тебе, потому что 8.56, новости совсем скоро. Расскажи, а какой у тебя есть скрытый талант, о котором я еще не знаю?
3: Скрытые таланты. Слушай, я, наверное, даже не знаю, какие-то свои скрытые таланты. Не то чтобы ты. Ну, они наверняка какие-то есть.
2: Ну, один.
3: Слушай,
2: Романенко,
3: ты знаешь что? Я, оказывается, неплохой артист, как выясняется.
2: Да?
3: Да, действительно, неплохой артист. Но обычно, знаешь, я занимаюсь этим скромненько, где-то рядом с максимально близкими людьми, чтобы никто не видел. Как я говорю, не показывай своих плюсов на работе, а то это, загрузит,
2: знаешь,
3: по полной.
2: Это, знаешь, что ты перенес из жизни детская во взрослую жизнь. А я спектакли своим как устраивал дома, так и продолжаю это делать. Артист.
3: Да, это действительно было, есть и имеет место быть даже сейчас. Поэтому, друзья, если вы не то стомните себя артистом, а считаете себя артистом, выходите на авансцену. Сегодня ваш выход. Это правда.
1: Проверь меня, если сможешь.
4: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Узбекские медики стажируются в Брестской областной клинической больнице. Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Александр Карпицкий. Взаимодействие больницы с Бухарским многопрофильным областным медицинским центром завязалось более 2 лет назад. Учреждения стали обмениваться делегациями и делиться наработками. За этот период наши кардиохирурги, кардиоанестезиологи, трансплантологи, гинекологи побывали в командировках в Бухаре, проводили семинары и мастер-классы по выполнению различных оперативных вмешательств. В целом было выполнено более 300 операций по различным направлениям, рассказал Александр Карпицкий. В Брестской областной клинической больнице в прошлом году стажировались 10 специалистов Бухарского медцентра. Этой весной приехали 3 человека. Проходит стажировку по кардиохирургии, анестезиологии и перфузиологии, отметил Александр Карпицкий. В первом полугодии этого года в Брестской области произвели свыше 1 300 000 тонн молока. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В производстве продукта, приносящего хозяйствам основную прибыль, в нынешнем году прибавили все районы. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков сообщил, что в молочной отрасли первого региона в первом полугодии нынешнего года установлены новые рекорды. По оперативной информации, воловое производство молока за январь-июнь в сельхозорганизациях области составило 1 304 500 тонн. Это абсолютный максимум для полугодия за всю историю Брещины. Продуктивность дойного стада достигла 4297 килограммов, почти на 200 килограммов превысив уровень первого полугодия 2025 года. В двух районах, Ивановском и Брестском, в среднем от коровы надоили свыше 5000 килограммов молока. В Бресте реставраторы начали работы по консервации руин монастыря Бернардинок. Об этом сообщил директор управления капитального строительства Бреста Игорь Косенков. Руины исторического здания расположены на территории Волынского укрепления Брестской крепости. Проведение консервации предусмотрено государственной программой «Культурное пространство» на 2026-2030 годы. Была разработана научная проектная документация, на основании которой за дело взялись реставраторы. Работы начались в конце нынешнего мая. Начали с поэтапной расчистки помещения от мусора, песка, боя кирпича, поросли. Неиспользуемый кирпич реставраторы аккуратно извлекают, сортируют и испытывают на дальнейшую пригодность. Затем его будут использовать для восстановительных работ. Предусмотрено усиление существующих перекрытий. Ремонтно-реставрационные работы коснутся стен и полов. Оставим все максимально аутентичным. Основной принцип – предотвращение дальнейшего разрушения и сохранения исторического облика, подчеркнул Игорь Косенков.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. С 21 по 23 июля на сцене Брестского академического театра драмы пройдут масштабные обменные гастроли театра «Школа драматического искусства». Артисты из Москвы представят 3 разноплановых спектакля, каждый из которых станет настоящим творческим подарком для брестского зрителя. Откроет программу 21 июля спектакль «С вечера до полудня. История о том, как важно не бояться перемен и уметь начинать жизнь с чистого листа». На следующий вечер, 22 июля, зрители увидят «Душечку» – трагикомедию о женщине, растворившейся в своих мужчинах и потерявшей собственное «я». Завершит гастроли 23 июля спектакль «Строитель Сольнес» по пьесе Генрика Ипсена, который авторы дополнили личными воспоминаниями и размышлениями режиссера. Ответный визит Брестского академического театра драмы в столицу также не заставит себя долго ждать. Спектакли «Маскарад» и «Трибунал» уже совсем скоро увидят зрители Москвы, Казани и Нижнего Тагила в рамках проекта «Большие гастроли». В прошлом году на мотельских пресс-маках была проблема. 4-тысячный мотель не смог вместить 20 тысяч гостей не только из Беларуси, но и из других стран. Об этом рассказал начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк в эфире ток-шоу «По существу» на СТВ. Когда в небольшое местечко съезжается в 5 раз больше гостей, чем там живет, это создает серьезный логистический вызов. Однако такой ажиотаж наглядно доказывает, и белорусам, и иностранцам до глубины души интересны наша уникальная полесская кухня и живые традиции. Нам действительно есть чем гордиться и чем удивить мир на локальном уровне, отметили в эфире СТВ. Экстремальная гонка с препятствиями «Бизон Рейс Брест» состоится 12 июля. Протяженность трассы составит 7 километров с 20 препятствиями различной сложности. Место – парк на набережной. С 11 часов старты в командных зачетах. В гонке могут принять участие как сильнейшие спортсмены, так и начинающие. Лето – время двухколесных. Мотоциклы, мопеды, велосипеды и средства персональной мобильности заполонили дороги, но вместе с их популярностью растет и риск аварий. Именно эта категория участников дорожного движения подвергается наибольшей опасности из-за отсутствия пассивной защиты и особенностей техники. Чтобы снизить аварийность, по 16 июля на Брещине проходит акция «Два колеса – двойная опасность». Сотрудники госавтоинспекции ориентированы на пресечение ключевых нарушений правил дорожного движения, которая чаще всего приводит к трагедиям. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, на большей части территории порывы 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: В эфире «Майская и Романенко». В утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Всем привет-привет! 9.09, студийный показывают. Друзья мои, это среда, середина рабочей недели, до выходных осталось совсем немного, и так и хочется прокричать. Лето! Просто не беги так быстро! Дни щелкают невероятно, и вот уже 8-й день 2-го летнего месяца. Да, и он будет невероятно насыщен. Июль, да, так или иначе, мы город Брест, любимый город, компактный, классный, невероятный, модный для жизни и удобный для комфортного проживания. Друзья мои, будет весь июль готовиться к невероятно крутейшему событию. У нас же день города, Романенко. Ты, Могилева, собственно, отмечаешь какой год подряд день города в Бресте?
2: Могилева. Город Могилев.
1: Слушайте, на белорусском? На белорусском.
2: Могилев. Могилев, да. Но мы никак не хотели обидеть Могилев.
1: Ни в коем случае. Ты что?
2: Чтобы нам потом не прилетело. Третий. Ты знаешь, что третий год подряд буду отмечать день города Бреста. Да, здесь, в родном... Оговорочка по Фрейду. В родном городе, хотел сказать. В Бресте. Все, прижился. Прижился человек. Встречать его.
1: Это хорошо. Ты знаешь, я вот подумала о том, что наступит обязательно и окончание этого месяца, да, например, 25 июля.
2: Так.
1: Будет ехать какая-нибудь мега-крутейшая знаменитость по нашему городу.
2: Допустим.
1: И слушать утреннее шоу «Самое доброе утро». А мы раз и передадим привет. А мы раз и еще раз расскажем о том, что брещане и жители первого региона ждали ее приезда, друзья мои, и мы будем об этом говорить. И уже начиная с сегодняшнего дня, с 8 июля, мы готовимся ко встрече с невероятной Мари Краймбрери. Та самая девчонка, знаешь, как будто соседнего двора. Стала невероятно знаменитой, миллионы поклонников по всему миру, но осталась такой же простой, талантливой, пишет песни для себя, для российских звезд, и по-прежнему такая же открыта для людей.
2: Да, действительно, но если рассказать немножечко про Мари Краймбрери, она, оказывается, попала в шоу-биз уже очень даже рано, в 4 года выступала на сцене в качестве солистки детского танцевального коллектива. Между прочим, родители отдали ее туда, чтобы предотвратить намечающееся плоскостопие. Между прочим, такая вот ситуация, которая касается абсолютно всех без исключения. Ты знаешь, что через танцы, через энергию и силу слова вот такая вот прекрасная Мари Краймбрери, которую мы ее знаем по огромнейшему количеству хитов, автору хитов песен «Не смогу ли я без тебя», «На тату», «Она тебе не идет», «Я хотела твою фамилию», многие другие. В общем-то, мы готовы видеть у нас на Дне города 25 июля.
1: Да, все верно. 25 июля, День города, Берестье, 2026. Брест, площадка у Дворца водных видов спорта, Московская, 149. Там будет невероятно круто, потому что в этот вечер приедет Мари Краймбрери, будет концерт, и она станет его хедлайнером. Зрители ожидают яркое музыкальное шоу, в программе которого прозвучит лучшие хиты артистки, да, включая «Океан», «Мне так повезло» и «Пряталась в ванной». Я, кстати, тоже слышала этот трек, он какой-то очень странненький, но очень даже веселенький. Ну что, давай послушаем ее, а?
2: Слушай, с огромным удовольствием.

0: нашего города. Музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Ну что, друзья, всем еще раз огромный родильный привет. И когда мы говорим, что вы у нас потрясающие классные люди, мы свое отношение так или иначе проявляем на деле. А какое может быть бравое и лучшее дело для наших радиослушателей в середине рабочей недели? Конечно же, розыгрыши. Друзья мои, наши партнеры, невероятные близкие друзья по духу, по смыслу. Конечно же, Брестский академический театр драмы предоставляет нам такую возможность разыгрывать здесь, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро», для вас пригласительные на спектакли. Спектакли невероятные. Ну что, вчера мы стартанули с розыгрышей, продлятся они. Кстати, всем огромный родильный привет, кто вчера играл, не выиграл. Сегодня, друзья, у вас есть уникальная возможность действительно выиграть тот самый подарок. Это пригласительные на две персоны на спектакль «Приезжает Москва».
1: О, и не просто Москва, а Московский театр школы драматического искусства, который представляет в Бресте трагикомедию «Душечка» по рассказу Антона Павловича Чехова. Это достаточно глубокая история о женщине, которая полностью растворяется в своих мужчинах и теряет собственное «я». Но это если коротенечко. Обо всем по порядку вы, конечно же, узнаете только тогда, когда заполучите пригласительный на две персоны. На протяжении всего этого часа, собственно, мы и будем разыгрывать.
0: Да, друзья мои,

0: 21 по 23 июля на сцене Брестского академического театра драмы пройдут масштабнейшие обменные гастроли театра «Школа драматического искусства». Артисты из Москвы действительно представят три разноплановых абсолютно спектакля, каждый из которых станет, я бы сказала, настоящим творческим подарком для брестского зрителя. И если мы вчера с вами разыгрывали пригласительные на спектакль с вечера до полудня, то сегодня душечка в фаворите, друзья мои, которую покажут 22 июля на сцене Брестского академического театра драмы. Друзья мои, это будет невероятно интересно. Розыгрыш у нас стартует уже скоро. После прогноза погоды будем объявлять для вас вопрос. Ну, а вы, собственно, готовьтесь.
1: Ну и, собственно, еще небольшой вдобавок. Друзья, брошу вам такое вот, значит, узнавайте информацию на официальном сайте, значит, Брестского театра драмы нашего города, города Бреста, и, собственно, ознакомиться с афишей и предстоящими спектаклями от Московского театра драмы можно именно там. Ну и, конечно же, всю актуальную информацию узнавайте в интернете, ну и слушайте нас буквально через пару композиций и прогноз погоды выйдем с розыгрышем.
0: Романенко, Московского театра драмы, это вот ты сейчас что сказал? Вот что за Московский театр драмы?
1: Значит, школа драматического искусства. Вот, поправил себя.
0: Поправь. А то, собственно, вводить кого-то в заблуждение мы, безусловно, не станем. Мне кажется, что ты таким посылом просто отправляешь наших артистов Брестского академического театра драмы в Москву на гастроли. А что, обменные гастроли, они, между прочим, предполагают такое. Огромный привет всем тем, кто слушает нас сейчас в театре. И вместе с тем ответный визит Брестского академического театра драмы в столицу, в Москву, также не заставит себя долго ждать. И спектакли наших артистов брестских уже совсем скоро увидят зрители Москвы, Казани, Нижнего Тагила в рамках проекта «Большие гастроли». А у нас большой розыгрыш совсем скоро. Дождитесь.

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, на большей части территории порывы до 20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 14-16, в Пинске 15-17, выше 0. В Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
1: Реклама.
2: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Говорят, что театр любить невозможно. Однажды, лишь побывав там, на спектакле, ты действительно понимаешь, что он, театр, тебя затянул с головы до ног. Друзья мои, вы знаете, говоря о нашем Брестском академическом театре драмы, я всегда, знаешь ли, испытываю определенный трепет, потому что, побывав однажды на, значит, концерте симфонического оркестра театра драмы, это было что-то невероятное. Это была любовь с первого взгляда, и это, знаешь ли, теплые воспоминания и невероятно крутейшее послевкусие после, я бы сказала. Друзья мои, вообще, вы знаете ли, лето дает возможность увидеть спектакли абсолютно разных актеров из разных стран, в общем-то, мира, и в том числе «Белая вежа», которая обязательно стартует в сентябре, даст возможность увидеть брестскому зрителю огромное количество коллабораций театральных у нас на сцене Брестского академического театра драмы. Но, друзья, перед этим, в окончании этого месяца, в июле, с 21 по 23 июля этого текущего года, на сцене нашего Брестского театра, ой, пройдут невероятно крутейшие масштабные обменные гастроли театра Школы драматического искусства. Артисты из Москвы представят 3 разноплановых спектакля, каждый из которых станет настоящим творческим подарком для брестского артиста. И если вчера мы разыграли билет на 2 персоны на спектакль, который покажут 21 июля с вечера до полудня, то сегодня мы готовы разыграть билет на 2 персоны на спектакль, который покажут в Брестском академическом театре драмы 22 июля. И называется он очень душевно «Душечка».
1: Да, если хочется пронзительного театра, поэтому советуем заглянуть на гастроли Московской школы драматического искусства. Действительно, в Брест привезли чеховскую «Душечку», историю о женщине, которая все состоит, которая вся состоит из любви, но при этом совершенно пустая. «Душечка» — это не просто классика, а зеркало, в котором кто-то из нас может узнать себя. Ну и мы подготовили для вас вопрос, собственно, ответив на который, у вас появится возможность заполучить пригласительный на 2 персоны на 22 июля в 19:00. Ну и вопрос у нас звучит следующим образом. Назовите имя главной героини рассказа Антона Павловича Чехова «Душечка». Ваши ответы отправляйте на студийный вайбер, номер которого плюс 375 код 33-399-0011.
0: Вопрос, мне кажется, легкий, особенно тот, кто зачитывался Чеховым в свое время. Правда, будет очень легко ответить. Итак, ждем правильные ответы на наш вопрос. 33 код 399-0011. Кто первый, тот сегодня станет победителем. А итоги розыгрыша подведем в окончании часа.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе, неразочарованное утро, друзья мои. Ну, а если вы ранним утром уже успели проснуться и разочароваться, все знаете, дело в чем? А дело в том, что вы упустили возможность. Вы не включили любимую радиостанцию с самого утра. Вы упустили возможность стать сегодня победителем и носить этот титул с гордо поднятой головой. Я мамонт, я принес добычу. Так сегодня обязательно скажет кто-то, тот, кто сегодня стал победителем. Друзья мои, сегодня у нас состоялся здесь розыгрыш. Завтра, если вы не выиграли, сразу наперед скажу, пожалуйста, не переживайте, потому что завтра у каждого из вас будет возможность тоже еще раз поиграть с нами и выиграть пригласительный на две персоны на невероятно крутейшие, конечно же, гастроли театра «Школа драматического искусства». Артисты из Москвы приедут к нам в окончании этого месяца для того, чтобы представить нашему брестскому зрителю три разноплановых спектакля, каждый из которых станет настоящим творческим подарком для брещан и жителей, гостей города. Друзья мои, сегодня мы разыгрывали пригласительно на две персоны на невероятно классную такую современную интерпретацию рассказа Антона Павловича Чехова об обаятельной душечке под названием прям такой вот душечка. И вопрос у нас был связан
2: С этим же. Конечно, вопрос звучал следующим образом. Вам необходимо было вспомнить и назвать имя главной героини рассказа Антона Павловича Чехова «Душечка». Ну, собственно, сказать спасибо нашим радиослушателям, которые попытались, которые написали это. И большое спасибо вам и Ольга, и Тамара, и Анна, и все остальные. Жанна, Юля, вы действительно сделали то, что сделали, но, друзья мои...
1: Ты знаешь, я заметила, есть у нас победитель, конечно, но я заметила перед тем, как ты его объявишь, что у нас было сегодня достаточное количество Ольг.
2: Ольга.
1: Вопрос у нас был следующий. Давай напомним.
2: Давай еще раз напомним вопрос. Назвать имя главной героини рассказа «Душечка».
1: И звали ее...
2: Ольга,
1: да, конечно.
2: Да,
1: а если полнометражно?
2: Ольга Семеновна Племянникова, по-моему,
1: вот, друзья мои, и были такие полноценные ответы. Но сегодня был первым человек, чей номер заканчивается на следующей цифре. 2888.
2: Да.
1: И это кто?
2: Олег.
1: Да.
2: Олег, здравствуйте, Олег. Спасибо вам, Олег. Получите пригласительный на две персоны, Олег. Мне нравится имя. Поэтому я с огромным удовольствием вам, Олег, еще раз напомню, что у вас появится возможность забрать. Обо всем, конечно же, мы вам за эфиром напишем, уточним, где забрать билеты. Ну и, собственно, пожелаем всем нашим радиослушателям удачи на завтра. И удача любит смелых, поэтому пишите, оставайтесь с нами.
0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который сегодня и завтра посетит Беларусь с официальным визитом. В рамках переговоров на высшем уровне Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его укрепления в различных сферах. Центральное направление в переговорной повестке – развитие производства кооперации и реализация совместных проектов. К подписанию по итогам переговоров готовится около двух десятков документов. Главный из них – декларация об установлении стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Республикой Узбекистан. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования родным и близким народного писателя и государственного деятеля Николая Чергинца. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Примите искренние соболезнования в связи со смертью Николая Ивановича Чергинца, выдающегося писателя и государственного деятеля. Присущие Николаю Ивановичу человечность и порядочность наряду с опытом боевого офицера и жизненной мудростью стали основой творческого успеха и народного признания. Его многогранная деятельность оставила заметный след в общественной и культурной жизни Беларуси и является ярким примером беззаветного служения Отечеству, говорится в соболезновании.
0: Новости.
1: К другим событиям. Аграрии Брестской области приступили к выборочной уборке озимого рапса, ржи и ярового ячменя. Об этом сообщил первый заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий. Ведем уборку от тех регионов, где были более высокие температуры и меньшее количество осадков. В первую очередь в западных районах. Жабинковский и Ивановский уже закончили уборку озимого ячменя. Приближаются к завершению Драгичинский, Березовский, Пружанский и Каменецкий районы. Северные и Полесские районы ведут уборку в соответствии со степенью созревания зерновых культур и влажности, пояснил Дмитрий Городецкий. О факторах опасности из-за сильного ветра напомнили в МЧС, сообщает Белта. Сегодня на большей части территории Беларуси ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15-20 метров в секунду, в отдельных районах по западу до 24 метров в секунду. В этой связи возникает ряд факторов опасности. Среди них повреждение линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях. Также появляется риск повреждения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падения деревьев. При сильном ветре рекомендовано по возможности оставаться дома, на улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, на большей части территории порывы 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Календарь показывает 8 июля. Всем здравствуйте, здравствуйте. И кто-то сегодня вошел в этот день очень счастливым, потому что вчера себе в ночь нагадал суженого ряженого, 7-го на Ивана Купалу прям встретил, 8-го проснулся счастливым. Все по Фрейду, уважаемые люди, все нормально. Это жизнь, и это прекрасно. Для того, чтобы не проспать эту жизнь, для того, чтобы, знаете ли, не проморгать все то, что она подготовила, друзья мои, так или иначе, нужно быть бодрым с самого утра. Получается ли быть бодрым с самого утра у вас, поговорим. У нас не всегда. Хотя вам кажется, что мы всегда бодры и веселы, но на самом деле мы откроем вам маленький секрет. Мы заряжаемся этой бодростью, этой энергетикой от вас, как ни странно, уважаемые радиослушатели, от ваших сообщений и от вашей обратной связи, которую вы посылаете нам. Ну а сегодня в рамках интерактивного часа мы хотели бы задать вопрос. А, друзья мои, что вас бодрит по утрам? Но есть же действительно какой-то такой спецэффект, который вас не будоражит, не раздражает, а ух, бодрит. Нас бодрите вы, мы определились. А вот что бодрит вас по утрам, давайте будем разбираться.
2: Да, для этого переходите на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте, голосуйте, либо же пишите свои варианты ответа на студийный вайбер, номер которого +375, код 33399011. Вот так вот, посидев и покопавшись в своей, может быть, не до конца мудрой голове, я пришел к такому выводу, друзья. Бодрит меня действительно, наверняка, эфир самого утра. Наш утренний эфир «Самое доброе утро» с моей коллегой Юлей Майской. Но вот то, что происходит ранним утром, это превратилось и, наверное, набивает уже оскомину что-то постоянное. Вот среди этого постоянного, друзья, к чему вы успели привыкнуть, найдите, что все-таки вас бодрит. Нет, я не про будильник. Нет, я не про какие-то простые бытовые привычки, а вот что-то действительно интересное и неожиданное.
1: Да, друзья мои, например, как звонок тёще с самого утра.
2: Принимай.
1: И вот это, я сейчас буду звонить вам в дверь, открывайте.
2: Да ладно!
1: Мне кажется, это тащие бодрости, которой хватит на несколько начал дня, понимаешь?
2: Самое страшное, это получить сообщение тук-тук-тук в твоем смс, да, а потом вот этот вот стук, да, действительно раздается в двери вашей квартиры.
1: Либо стук-стук-стук в двери, твой начальник к тебе пришел, отчет где? Без него не можем начать собрание.
2: Хорошо, хоть не приставы, уже
1: без тебя можем, а без отчета нет. Тук-тук-тук. Друзья мои, в общем, да, что бодрит людей по утрам, хочется нам знать конкретно в вашем случае. Да, это может быть холодный душ, да, это может быть зарядка пресловутая, да, но может быть что-то такое особенное вас бодрит. Мы варианты ответов тоже набросаем, как холодный душ в виде того, что звонок тёщи по утрам, конечно же, может быть вас бодрит, а может быть вас ничего не бодрит.
2: Есть и такой.
1: И это страшно. Ант. И мы до таких людей доберемся.
2: Пациент скорее мертв, чем жив.
1: Не, мы доберемся до таких людей для того, чтобы их взбодрить, друзья мои. Слушай, а еще говорят, да, что яркий свет очень бодрит человека.
2: Бодрит,
1: действительно. Но он может
2: так
1: раздражать и бодрить одновременно, правда?
2: Ну, когда тебе фонариком глаза светят, наверняка это и раздражает, и бодрит.
1: Знаешь, ранним утром вот так вот подходишь, фонарики в глаза и чашка кофе. Ваш кофе, ваш... И ты непонятно, то ли раздражаться, то ли обижаться, то ли сказать спасибо, и как Кольт Леопольд просто растянуться в улыбке.
2: Ладно, Черкачева, на лавке уснули, мы вас пытаемся разбудить. Да, спасибо всем сотрудникам Брестской милиции.
1: Ой, друзья мои, всем котам тоже привет, кто уснул на лавке, кто проснулся на лавке. А нужно потому, что дома ночевать, ясно. Вот и все, друзья мои. Ну что, что бодрит вас по утрам, рассказывайте, заходите в официальную группу Радио Брест во ВКонтакте и высказывайтесь на студийном вайбере. Чат открыт для вас и сообщений.

0: Беларусьбанк есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
1: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30, строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Вот, казалось бы, такой звоночек, билим-билим-билим-билим, и тебе бы хотелось подумать о том, что это снится. На самом деле это реальный звонок в дверь. Открывается дверь, а, значит, а там на пороге теща стоит. И такая: я буду рядом с тобой. И наушники, и радио Брест играет. И как раз это вот музыкальная композиция. И она так своему зятю любимому: смотри, на, послушай, песня какая хорошая.
2: Ох, песня хорошая, друзья. И хорошо-то песня складывается, а дело-то делается быстро, друзья, когда речь касается ваших утренних подъемов, ну, с неохотой, с какой-то такой, знаете, вот легкой, а может быть тяжелой, как-то, знаешь, мило сказать, потягушей. Да, вот вы подтягиваете с самого утра и все-таки думаете, а что ж вас в этот самый момент бодрит, друзья? И мы решили выяснить на протяжении этого часа, действительно, есть ли вещи, которые бодрят вас по утрам, и какие они, собственно. Переходите на нашу официальную страницу «Радио Брест» во ВКонтакте и отвечайте на вопрос. Есть следующие варианты ответа: холодный душ, либо же кофе, не холодный, хотя, ну, тут как посмотреть. Звонок тёщи, либо же свекрови, холодный пол, либо ничего. Вы машина, и вы можете все.
1: Да, просто вас может все бодрить абсолютно. В какой-то момент и ты понимаешь, что это лишняя строка в твоей голове. Так, сейчас я просыпаюсь, и меня будет бодрить абсолютно все, будет бодрить абсолютно все. И вот таким монотонным шагом человек дошел до ванны и умылся, понимаешь, а потом такой раз и улыбнулся сам себе. Вообще самодисциплина в вопросе утра касательно каждого из нас — это очень большое дело, понимаете? Ведь для того, чтобы взбодриться благодаря холодному прохладному душу, до него нужно дотопать, друзья мои, да? Рассказывайте. 33-код 3990011, родийный чат. Значит, наша радиостанция, он активен для ваших посланий, друзья мои. Обратная связь очень ожидаем от вас, уважаемые радиослушатели. Жанна, кстати, пишет: меня бодрит кофе. Ну, в общем-то, все по Фрейду, все по классике, да? Слушай, меня кофе, например, не бодрит, Романенко. Мне кофе помогает проснуться, но оно меня совершенно не бодрит. Я не люблю кофе. Пью его лишь для того, чтобы, знаешь ли, глаза стали смотреть шире, да, а мир стал ярче.
2: Слушай, ты знаешь, что я вот подумал сейчас, так летний сезон, а может быть какие-то фрукты, вот какие-нибудь кисленькие такие, знаешь, может ягоды, смородина, вишня, к примеру, либо бы цитрусовый апельсин, например, вот апельсиновый сок, знаешь, свежевыжатый, тоже может вполне бодрить.
1: Слушай, ну это может бодрить, если тебе его принесли, поднос подставили. Если вот... А если сама идея вот это, так, пойти, значит, апельсины помыть, сок выжать, как это тебя может бодрить?
2: Это раздражает, да,
1: опять же. Это все же раздражает, да?
2: Слушай, хорошо, а вот если вот, например, ты спишь, и кто-то над твоим лицом потихонечку начинает сжимать апельсин, и те капли падают тебе на лицо. Не, ну это уже какое-то издевательство, мне кажется, над человеком. Это не то.
1: Это будет уважительная причина просто с этим человеком разобраться.
2: Заглушить его, и все.
1: Вячеслав прислал сообщение нам тоже.
2: Да, сообщение от Вячеслава есть. Так, да, вы не поверите, но бодрит меня желание жить, радоваться и наслаждаться земной красотой. Принимайте.
1: Это потрясающе. Мне кажется, что за Вячеслава везде платят. Коммунальные платят. Кредит тоже закрыт. Машину заправляют. Поэтому Вячеслав просто... его бодрит желание жить, радоваться, наслаждаться.
2: А может быть, человек просто не зациклен на материальном, и он вот, расплачиваясь по счетам, просто радуется тому, что
1: радуется
2: он есть.
1: Радуется тому, что расплачивается за него.
2: Я
1: да.
2: есть я. Вот ты опять майская в свою дуду. Ну ладно, хорошо. Бывают такие варианты, друзья. Пишите.
1: А на самом деле, напишите нам, пожалуйста, вот это, знаете ли, бодрость от желания жить, радоваться, наслаждаться земной красотой, она пришла жизненным опытом у вас? То есть, давайте так, в 30 лет у вас бодрость утра, вот именно такое же было? Либо форма с прожитыми годами, с мудростью, она немножко поменялась?
2: То, что вот интересно узнать у вас, да, Вячеслав, напишите, пожалуйста, быть может, что-то будем перенимать от ваших сообщений, ваших мудрых мыслей. Ну и вы, наши дорогие радиослушатели, тоже высказывайтесь по поводу, что же вас бодрит этим утром. Студийный вайбер к вашим услугам.
1: Да, друзья мои, давайте варианты какие-то необычные. Может быть, вас ранним утром бодрит хороший сон с вечера. Такое может быть?
2: Интересно, а если с утра кто-то начинает вас топить, например? Ну, чтобы вы взбодрились.
1: Нет, просто встать и сказать: извини, я еще должен доспать, и мне будильник не прозвенел. Давай, привет.
2: Как говорится, если тонуть, то тянуть за собой, друзья.
1: Ой, друзья мои, пейте кофе, любите утро и слушайте утреннее шоу «Самое доброе утро».

0: Погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями, погода во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, на большей части территории порывы до 20, но в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области от 14 до 19 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 14-16, в Пинске 15-17, выше 0. Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176. Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: подпевайте любимые мелодии, если они возвращаются, знаете ли, в виде ремиксов, то однозначно есть что-то такое, что связано какая-то картинка из жизни, правда, какой-то этап, период вашей жизни с любимой песней. Это тоже очень-очень круто. Вообще, ты знаешь, в разном возрасте к данному периоду времени, как утро, можно относиться по-разному. Кто себя помнит, конечно же, таким тинейджером? Попробуй стяни одеяло ранним утром, когда особенно мама говорила, пора вставать в школу, и все мы поголовно раздражались.
1: Конечно.
0: А потом мы мечтали о второй смене, правда? Сейчас возрастом ты понимаешь, что утро – это да. То есть, кто не успел сделать что-то утром, после обеда устал, все из рук валится, друзья мои. Поэтому здесь мы к утру относимся совершенно по-другому. Но есть такие моменты, есть какие-то такие, мне кажется, точки, которые так или иначе, ты четко понимаешь, они тебя бодрят. Бодрят утром, и это круто. Это, знаешь, как Надежда Степановна, приходите к нам каждое утро, позвоните в дверь и уходите. Я буду знать, что вы пришли, сразу проснусь, на работу не опоздаю. Это относительно к варианту, что бодрит вас по утрам, например, звонок тёще, да, либо свекрови по телефону, либо в дверь.
1: Серьезно? Угу. Конечно. Бывают такие моменты, друзья, может быть, вы являлись объектом звонков от, значит, ваших вторых мам, да. Поэтому пишите, высказывайтесь по этому поводу. Ну, действительно, есть, знаете, такие вот сообщения, которые, они, во-первых, греют душу, во-вторых, заставляют задуматься на предмет того, что действительно бодрит людей по утрам. Вот, например, Наталья написала, что ее бодрит доброе слово любимого человека, живущего рядом. Да, действительно, есть пары, которые просыпаются вместе, есть пары, которые кто-то кому-то что-то где-то готовит, приносит, и даже если вы понимаете, что одному из них на работу далеко не к 8 и даже не к 7 утра, а в 10 в лучшем случае, это, знаешь, наверное, вот мысль о том, что человек тобой дорожит и любит тебя, бодрит похлеще всякого кофе.
0: Ну, друзья мои, вы знаете, опять-таки понимаешь с течением времени, что ничего так бодрить не может ранним утром, как вовремя отложенный с вечера телефон, комфортное засыпание,
1: да,
0: правда, и, возможно, с вечера даже планирование какое-то относительно старта нового дня. Есть такой момент? Есть. Но для того, чтобы это работало, нужна, опять-таки, эта самая пресловутая самодисциплина. Друзья мои, от нее абсолютно никак никуда не деться. Кто-то сейчас скажет, Юля, да что вы, это слово противное, как вы говорите, по 300 раз. Друзья мои, но, вы знаете, самодисциплина – это та история, над которой нужно работать. И она не появляется просто так, она не передается по наследству. Знаешь, как ты родился похожим на папу, я на маму. Такого не работает. У папы был, папа был твой самодисциплинированный.
1: Папа был жарный, а мама была сова.
0: А я был просто... Ну, ладно, не суть. В общем, друзья мои, заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы интересуемся у вас сегодня в рамках интерактивного часа, а что бодрит вас по утрам. Варианты ответа мы тоже набросали. Холодный душ, либо кофе. Может быть, звонок тёще свекрови. А может быть, третий вариант. Вы проголосуете за него. Холодный пол. Вау, как же это раздражает, но бодрит. А может быть, вы проголосуете за вариант номер 4. Ничего не бодрит вас по утрам.
1: В общем-то, времени остается не так много. Обязательно к концу этого часа мы подведем итоги. И хотелось бы услышать ваши настоящие жизненные истории о том, что же вас бодрит, друзья мои. Нет, это не в рамках народной переклички, но в рамках нашего голосования. Поэтому пишите.
0: Среда иногда бывает, знаешь, какой, Романенко? Такой, кто варит кофе по утрам, тот поступает мудро. Известно всем, тарам-тарам, нет кофе, нет и утра.
1: Нет и утра, да. Очень хорошо звучит.
2: Не просто утро, а самое доброе утро. Слухай наших.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Всем привет, привет, привет. Это мы здесь по-прежнему, друзья. Мы с большим удовольствием находимся в вашей компании. Спасибо всем огромное, кто действительно на старте нового дня выбрал себе компанию по душе. Утреннее шоу «Самое доброе утро». Майский и Романенко здесь в эфире. Сегодня пытаются вывести, знаете ли, такой вот, я бы сказала, что? Что вывести, Романенко? Формулу успеха утра для каждого из нас. Для того, чтобы утро было успешным, оно должно быть бодрым. Всего этого мы сегодня решили. Решили у вас, дорогие люди, поинтересоваться, а что вас бодрит по утрам?
2: Да, есть следующие варианты ответа. К примеру, холодный душ, либо же кофе, звонок тёще или свекрови, холодный пол или ничего. Вот, были такие варианты ответа. Надеюсь, что вы к этому моменту уже зашли, успели проголосовать и поделиться своим мнением на этот счет. Есть люди. И есть прекрасная Марина, сообщение которой мы с удовольствием и почитаем. Итак, самое доброе утро. Вот ничто так не бодрит по утрам, как осознание того, что наступила последняя рабочая неделя перед отпуском. Класс!
1: О, это невероятно здорово! Это невероятно круто! Слушайте, а чего я радуюсь, как будто за себя? Как будто я в отпуск ухожу? Уж не знаю. Просто я очень достаточно... Я, знаешь, эмпатична и очень проникаюсь к людям, поэтому когда у людей радость, мне за них радостно. Я никогда не завидую, всегда очень радуюсь. И вот перенимаю вот эту вот радость, правда, приодеваю на себя без разрешения. Оно как-то по умолчанию получается, и от всего сердца действительно горжусь, что у человека получилось, знаешь, реализовать планы, которые он планировал, может быть, зимы, откладывал на отпуск, наконец-таки полетел по путевке куда-то там. Это невероятно круто. Друзья мои, ну что, будем подводить итоги нашего поста-опроса, правда? Что бодрит вас по утрам? Сегодня спрашивали, вариантов ответа были следующие. Холодный душ, кофе, звонок тещи свекрови, холодный пол и ничего.
2: А вот есть, кстати, сообщение о Вячеславе. Вот от Вячеслава мы у него спрашивали по поводу того, что же бодрит вас по утрам. Вот Вячеслав говорит, что каждый человек выбирает свои ценности в жизни, для кого материальные блага, для кого-то карьера, хотя я считаю, истинное богатство – это здоровье и душевное равновесие, любовь к себе и родным близким людям.
1: А, Вячеслав, спасибо, это все то, о чем мечтает Романенко, а я ему в этом помогаю. На самом деле.
2: О материальном? Нет, о душевном равновесии.
1: О материальном пусть другие зарабатывают, Романенко. А мы про душу с тобой.
2: Наоборот, Майская будет зарабатывать, я буду думать о душевном равновесии. Чтобы сохранять баланс,
1: слушай,
2: так сказать.
1: А почему на деле все наоборот? Ты не знаешь, я не понимаю.
2: Не палить контору, Юля Майская.
1: Ну что, давай будем все-таки подводить итоги поста опроса.
2: Да, с огромным удовольствием. Итак, беспрецедентные, назову это так, 100% проголосовал за вариант звонок тёщи, либо же свекрови.
1: Да, это бодрит. Вот такие потрясающие люди. А когда, знаешь ли, еще и тёща приходит без... не с пустыми руками, да, а с чем-то. Друзья мои, в общем, делаем мы вывод следующий. Никогда не переставайте делать 4 вещи. Радоваться каждому дню, пить любимый кофе, благодарить за все, что имеете в своей жизни и верить, что все будет хорошо. А поэтому мы сейчас предлагаем, давайте сейчас кофе-то выпьем немного, а? Пусть даже это далеко произойдет друг от друга, вы где-то там, мы где-то здесь, в студии прямого эфира «Радио Брест», но будем вместе с тем, попивая ароматный кофе, вот в такую прохладненькую погоду, думать друг о друге.
2: Ох, надеюсь, это поможет, друзья, поэтому давайте проверим в лабораторно рабочих условиях, как это будет происходить. Ну а мы, Юля Майская и Влад Романенко, прощаемся с вами до завтра, друзья мои. Обнимаем. Пока-пока.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. До юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 8 дней. Белта предлагает окунуться в ретроспективу. Сегодня о фестивале 2019 года. Главными событиями фестиваля стали 28-й международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» и 17-й международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2019». Для ребят подготовили насыщенную культурную программу для знакомства с Беларусью. Участники конкурса, исполнители эстрадной песни, посетили БелАЗ, выступили с концертом перед заводчанами, познакомились с производством сверхтяжелых машин и смогли подняться на палубу одной из них. Участники детского музыкального конкурса побывали на кондитерской фабрике «Витьба», съездили на экскурсию по Полоцку. Гран-при детского музыкального конкурса в 2019 году остался в Беларуси, а среди взрослых артистов его завоевал представитель Казахстана. Напомним, что основные мероприятия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске пройдут с 16 по 19 июля, а первые концерты состоятся уже 14 июля. Ботанический памятник природы местного значения Клища в Кобринском районе преобразован в соответствии с решением Кобринского районного исполнительного комитета. В соответствии с решением райисполкома памятник природы преобразован в связи с изменением его границ, режима охраны и использования. Определено, что управление данным объектом осуществляет Кобринский опытный лесхоз. Ботанический памятник природы Клища был создан в 2009 году для сохранения уникальных островных лесокустарниковых массивов естественного происхождения, где произрастают редкие виды растений, занесенные в Красную книгу. Состоит из двух изолированных островных лесокустарниковых массивов, окруженных сельскохозяйственными угодьями открытого акционерного общества «Днепробукское».
0: Новости.
1: К другим событиям. Спасатели деблокировали водителя из кабины опрокинувшегося в Столинском районе грузовика. Об этом Белта сообщили в МЧС. Накануне днем спасателям поступила информация о ДТП в деревне Альманы. На одной из улиц населенного пункта опрокинулся грузовой автомобиль. В результате аварии водитель оказался заблокирован в кабине. Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам. Спасенного госпитализировали. В 38-й Брестской отдельной гвардейской венской краснознаменной десантно-штурмовой бригаде набирает обороты второй открытый чемпионат вооруженных сил по военно-прикладному парашютному многоборью. Старт соревнованиям дал первый этап – выполнение упражнений контрольных стрельб из автомата АК-74. Впереди у бойцов прыжки с парашютом, изнурительный марш-бросок и заплыв на 100 метров в полной экипировке. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, на большей части территории порывы 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Наша музыка.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, на большей части территории порывы 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Asconabay и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 12 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. На территории Брестской области по 9 июля проходит выездной республиканский семинар-совещание по вопросам реализации требований директивы президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины в сфере физической культуры и спорта. В течение двух дней 4 группы специалистов отрасли физической культуры и спорта будут наблюдать за практическими отработками действий. В ходе семинара будут обозначены меры по улучшению тренировочного процесса и соблюдению дисциплины в спортивных учреждениях Брестской области, ключевые подходы по снижению возникновения спортивного травматизма и его предупреждения, меры по соблюдению трудовой и исполнительской дисциплины. Акцент практических отработок направлен на действия при оказании первой помощи, эвакуацию людей, оказание мер по устранению правонарушений и действия должностных лиц. Завтра общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам совершения нотариальных действий. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: К другим событиям. Александр Нечаев – новый вратарь «Динамо Брест». 32-летний футболист ранее выступал за ряд клубов из Беларуси, а также играл в Азербайджане и Таджикистане. Прошлый сезон он провел в Гомеле, а первую половину текущего года – в Фуджанде. С 12 часов ночи 13 июля до 17 часов 17 июля в Бресте временно будет отсутствовать горячая вода по следующим адресам. В южной части города – микрорайоны Вулька, Ковалева, Южный городок, Юго-западный микрорайон, Юго-восточный микрорайон. В центральной части города – от улицы Героев обороны Брестской крепости, улицы Зубачева до Кобринского моста, кроме кварталов, ограниченных улицами – проспект Машерова, улица Советская, набережная Франциска Скорины, улица Краснознаменная, а также здание по улице Гоголя 88 90 92 94 96. Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. И в завершении новости компаний. Грандиозная ярмарка распродажи в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, на большей части территории порывы 15-20, в отдельных районах до 24 метров в секунду. Температура воздуха по области 14-19, в Барановичах 14-16, в Пинске 15-17, в Бресте сегодня 17-19 с плюсом.

0: 12:07. Ну и, знаете ли, вот сегодняшний Радио Брест эфир «Дневной смены» хотелось бы продолжить или все-таки стартовать со слов классика. «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч». Да, ну как там было продолжение, там и «Синее море ты волнуешь, и всюду веешь на просторе, не боишься никого», ну и так далее. Да, ветер действительно сегодня сильный здесь у нас в Бресте. Ну, кстати, о том, какая у вас погода, расскажите нам, чтобы мы вам немножечко позавидовали, если вдруг у вас солнечно и ясно. 399-2011 – это номер для ваших сообщений Viber, SMS-портал 9900. 12:07, дневная смена на волнах Радио Брест стартует в этот момент вместе с вами на одной волне. Сегодня до 15:00 буду я. Меня зовут Женя Филинович. Я надеюсь, что в этот день у вас, ну, безусловно, только самые хорошие новости ожидали. Да, ну и до обеденного перерыва в целом в отличном настроении вы прибываете. Далее обеденный перерыв, и там останется совсем немножечко еще поработать. И глядишь, уже четверг, ребята. Вот когда вот ты слышишь это слово «четверг», ты предвкушаешь уже пятницу, да? И вот настроение твое как будто бы улучшается. А вот среда, она наоборот, она как будто бы, знаете ли, останавливает тебя. Когда говорит, ну остановись, стой, не надо еще отдыхать, давай еще немножечко поработаем. Мы поработаем вместе с вами. Безусловно, в рамках этого рабочего дня и дневная, и утренняя, и вечерняя смены специально для вас подготовлены. Будьте вместе с нами на одной волне на 104.8 FM в городе Бресте. На нашем сайте radiobrestfm.by скачивайте мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь». Но, находясь дома, скажите «Алиса, включи Радио Брест», мы также будем где-то неподалеку. Видите, сколько источников получения информации. Ну и все это только для каждого из вас. Как бы этот день ни складывался, мы его сможем, ну, немножечко растормошить, развеселить, если вам не хватает какой-то положительного настроения. Если не хватает, вот вы его и добавим при помощи музыки, при помощи новостей, при помощи самого отличного настроения. У меня отличное настроение, я готов им поделиться, поэтому присоединяйтесь к нам уже совсем скоро. Обсудим все самые интересные новости, поговорим о погоде. Кстати, погода на ближайшие сутки уже готова у нас, поэтому будьте рядом, будьте вместе с нами для того, чтобы ничего не пропустить.
1: Слухай наших.
2: Ты знаешь, этот год изменил много.
3: И что же?
2: В нем появилась ты.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Продолжаем эфир на волнах Радио Брест. Дневная смена, хотя, вы знаете ли, по настроению и по погоде за окном она больше напоминает вечернюю, но тем не менее. Только день, только 12 часов и 18 минут. В самом разгаре рабочий график. Ну и, безусловно, мы в рамках этого рабочего настроения чуть-чуть сделаем отклонение в сторону праздников и событий этого дня. День семьи, любви и верности отмечается именно 8 июля. Также день общения со Вселенной и день борьбы с аллергией. День черники и шоколада с миндалем, а также праздник фруктового льда и десертного мороженого. День видеоигр. Слушайте, ну праздников на самом деле много. Ну смотрите, вот, например, еще помимо этого, в 1796 году Государственный департамент Соединенных Штатов Америки выдал первый паспорт гражданина США. В 1981 году в театре Линком прошла премьера мюзикла «Юнона и Авось». В 1819 году в Петербурге торжественно был заложен Исаакиевский собор. Тоже появился на свет в этот день Андрей Мягков, актер. В 38 году появился на свет именно 8 июля. Также невероятный актер Константин Райкин. Режиссер Карен Шахназаров отмечает свой день рождения вместе с актером Дмитрием Певцовым. Певица Диана Арбенина, а также Жанна Фриске появились на свет именно 8 июля. Ну, слушайте, вот и именинников много, и событий много случилось в этот момент. Пишите также о ваших событиях в этот день, что случилось с вами, что произошло, где были, возможно, какие-то яркие воспоминания, о ярких каких-то воспоминаниях фотокарточками напомнил ваш мобильный телефон. Такое тоже может быть. Пишите, рассказывайте на номер Вайбера 399-2011. Ну, а в рамках следующего часа мы всем будем передавать привет и добрые слова и слова поздравления. Час приветов и поздравлений с 13 до 14.00.
1: Слушай наших

0: ничего не боимся и продолжаем этот день с Олей Серябкиной на волнах Радио Брест. Ну а далее немного информации о погоде.
1: Погода.
0: Брест-Облгидромет сообщает, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. На большей части территории порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В отдельных районах до 24 метров в секунду. Будьте внимательны и аккуратны. В Барановичах сегодня от 14 до 16 тепла. В Пинске 15-17 градусов. В Бресте сегодня от 17 до 19 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Знай наших.

Лети, моя душа, к твоей душе, и если от касаний аритмия, ну тогда, мне кажется, точно это любовь. Очередная история любви завершилась в сети и прилетела к нам из самой Японии. Именно там молодой человек прошагал 7000 километров, не шагов, нет, километров. И все это ради самого грандиозного предложения в истории. Зовут его Ясуши Такахаши. А, так вот, он полгода передвигался пешком и, ну, на велосипеде наверняка, чтобы нарисовать на карте огромный GPS-рисунок. Возлюбленной пришлось ждать. Мне это чистая правда. Когда проект все-таки завершился, он сделал предложение, и та согласилась. Слушайте, ну, я смотрю сейчас на этот снимок. На самом деле, возможно, и не нужно было шагать эти 7000 шагов, километров в пейнте. Просто открываешь, пишешь то же самое. Говоришь, что вот, смотри, как я постарался. И результат точно такой же. И ждать никому не пришлось бы. Ну, в общем, красавец самый настоящий. Ну и, безусловно, предложение действительно является грандиозным. Ну а мы предлагаем вам уже совсем скоро откинуться на спинку ваших рабочих кресел для того, чтобы насладиться обеденным перерывом. Уже буквально через 20 минут начало обеденного перерыва и старт часа приветов и поздравлений. Свои сообщения отправляйте к нам на номер Вайбера 399-2011, код города Бреста 80162, но это при условии, что будете звонить на стационарные номера телефонов 406-200 и 408-200, а также 9900 – это номер нашего СМС-портала. Будем признаваться в любви и будем дарить исключительно улыбки друг другу. Все это в рамках следующего часа и другого последующего. Ну а прямо сейчас будем поднимать настроение при помощи музыки на волнах радио Брест. Дженнифер Лопес уже совсем скоро, а также Руслан Олехно и Нилетто. В рамках радио Брест сигналов в твоем радио Брест приемнике. Кайга продолжает эфир.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Потерявшись однажды, безусловно, желаем вам найти друг друга в этом огромном мире, да, ну и обняться при встрече обязательно крепко-крепко. Ну а мы прямо сейчас узнаем, что 12.50 на студийных, и самое время поговорить о братьях наших меньших. Вы наверняка видели, как по городу гуляют люди с собаками, да? Ну и не всегда подозреваем, хозяева это собака или нет. Может быть, это просто подработка такая, выгул чужих собак. Так вот, в Китае создали новую онлайн-платформу, поскольку они уверены, что на этом можно заработать денег. По их мнению, такое времяпрепровождение – это удовольствие, за которое нужно платить. Проект возник в начале этого года. Он ориентирован на жителей Пекина, Шанхая. И по задумке авторов, пользователи размещают на сайте объявления с описанием своих питомцев и указывают стоимость одного часа в компании пса. Цены варьируются. Безусловно, я тут переводил из юаней, в общем, от 5 до 25 рублей за час. Ну, это самые дорогие. Спустя месяц платформа обрела популярность, многих привлекла возможность взаимодействия с животным, не обременяя себя какой-то лишней ответственностью. Ну, разработчики, в свою очередь, позаботились о безопасности. Так, все клиенты обязаны пройти верификацию, и местонахождение арендатора отслеживается при помощи GPS-трекинга. Интересная история, ну а прямо сейчас обращаюсь к владельцам собак. А вот вы бы за какую стоимость разрешили бы чужому человеку погулять с вашей собакой? Слушайте, я не знаю, ну точно не за 25 рублей. 12 часов 51 минут, продолжается эфир на волнах Радио Брест. Совсем скоро уже будем прыгать в обеденное время. В следующий час, час привета и поздравлений. Вспоминайте, у кого сегодня праздник, у кого сегодня какое-то памятное событие в жизни случилось, день рождения, возможно, сегодня, и передавайте им привет. Пишите к нам на номер Вайбера, мы все обязательно озвучим. 399-2011, либо смс-портал 9900.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Пружаны.
1: 13 часов с новостями Пружанского района. Арина Ермакова. Здравствуйте. Первый водитель-тысячник на перевозке зерна от комбайнов определился 6 июля в Брестской области. Им стал работник открытого акционерного общества Отечества Агро Пружанского района Денис Мартынюк. В хозяйстве сделали все необходимое, чтобы вырастить хороший урожай. Денис Мартынюк работает на автомобиле МАЗ. На уборке хлеба он не новичок. Не единожды поднимался на хлеборобский пьедестал. Так, 5 лет назад в областном соревнований за достижение высоких показателей на уборке урожая среди старших комбайнеров и комбайнеров семейный экипаж Мартынюков занял 2-е место. На сцену областных дожинок 2021 в Лагишине Пинского района Денис выходил за наградой вместе с отцом Петром Мартынюком. На перевозке урожая он также в лидерах. В этом году на поля Пружанского района вышел уникальный комбайн с символикой МЧС. Традиционно спасатели не только обеспечивают безопасность уборочной компании, но и трудятся бок о бок с хлеборобами. В составе экипажа комбайнер Вячеслав Берук, он же старший инструктор по вождению пожарной машины, водитель пожарной аварийно-спасательной части номер 1 Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и помощник комбайнера Артем Федечко, мастер-спасатель этой же части. Участие спасателей в уборочной это не просто помощь аграриям, но и наглядный пример того, что представители силового блока всегда готовы подставить плечо там, где это нужнее всего. На базе пружанского предприятия «Коммунальник» начался трудовой сезон для учащейся молодежи. К работе приступила первая смена студенческого отряда, а всего за летний период планируется задействовать порядка 70 старшеклассников. Как отмечают на предприятии, юные помощники активно включаются в рабочий процесс, демонстрируя заинтересованность и ответственный подход к делу. Ребята умело сочетают летние каникулы с полезным трудом на свежем воздухе. Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». В субботу, 11 июля, с 9 до 12 часов проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Пружанского райисполкома Сергей Михайлович Гук, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Телефон 41504.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В реставрируемом восточном корпусе Ружанского дворцового комплекса рода Сапек планируется обустроить гостиницу. Для будущего объекта уже разработана концепция. При ее создании будет использован успешный опыт обустройства аналогичной гостиницы в Косовском дворце. Предполагается, что в Ружанах это будет уютный отель с небольшим количеством номеров. Кроме того, в восточном корпусе оборудуют многофункциональный зал для проведения различных культурных мероприятий. Пружанский район вместе со всей страной торжественно отметил День независимости и очередную годовщину освобождения нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Праздничные мероприятия объединили в себе глубокую благодарность поколению победителей и радость мирного созидательного настоящего. Торжество традиционно начали с митинга «Земля под белыми крылами» у братской могилы на городском кладбище, а вечером праздник продолжился на Центральной площади. Для жителей и гостей работала торговля, проходили интересные мастер-классы, а сцену зажгла концертно-развлекательная программа творческих коллективов района «С любовью к Беларуси». Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». В Центральном парке Пружан прошел квест «Наследие независимости. Разгадай и познай», приуроченный ко Дню независимости. Это спортивное состязание объединило 2 поколения активной молодежи города. Свои силы в решении непростых задач проверили команды молодежного совета при районном совете депутатов и детского совета города Пружаны. Маршруты игры были проложены по живописным уголкам парка. Участники не только проявили эрудицию и знания родного края, но и показали командный дух, смекалку и скорость. Команда «Агрохолдинг», в состав которой вошли активные спортивные работники Пружанского молочного комбината, одержала победу в 7-й летней спартакиаде среди работников организации управления делами президента Республики Беларусь. Мероприятие состоялось в Березинском биосферном заповеднике. 2-дневные соревнования были посвящены Году белорусской женщины. Следующий эфир программы «Региональные новости Пружаны» слушайте через неделю в 12 часов на радио «Брест». С новостями Пружанского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В дневные часы порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 15-20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 с плюсом.

0: Все желания обязательно исполнятся и случатся уже совсем скоро. 13:12 на наших студийных. Уже буквально через одну минутку мы вместе с вами начнем загадывать желания. Все они обязательно исполнятся, все обязательно будет хорошо. И погода также будет летней. Мы в это верим, надеемся. И при помощи ваших сообщений сделаем сегодняшний день еще немножечко теплее. Пишите, отправляйте нам на номер Вайбера 3992011, либо смс-портал 9900. Есть первое сообщение от Веронички. Здравствуйте, передайте привет любимому человеку Гаврилову Илье. Зайка, тебя очень сильно люблю и очень скучаю. Постоянно думаю о тебе и жду с нетерпением нашей встречи. Люблю, целую и крепко обнимаю. Да, ну и вот еще одно сообщение, которое долетело к нам на 9900. Привет Ане и Диме. Это было от абонента 9439. Последние четыре цифры мобильного телефона. В общем, передаем всем привет. И вместе с вами отправляемся в обеденный перерыв. Ну и будем продолжать этот день. Сегодняшний день, это среда, 8 июльский день. Да, ну и вот уже 13:13 на наших студийных. Загадываем желание и отправляемся далее.
1: Радио Брест.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Бери больше, плати меньше в «Аскона». Только в июле. Собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Skoda.by и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест продолжается. Ну и мы продолжаем радовать вас сообщениями и приветами от ваших родных людей. Так, значит, что у нас есть, что уже прилетело? Дорогое радио, слушайте, как здорово, какое здоровское начало. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Константину и сыновьям Никиточке и Сашеньке. Я их безумно люблю и спасибо, что они у меня есть. Так, это было от Эльвиры. Сообщение, которое долетело к нам на номер Вайбера. Напомню, номер 399-2011. Так, здравствуйте, Радио Брест. Передайте привет, передайте привет всему городу Пружаны, моим коллегам с работы Любе, Жене и Вите. Ребята, вы лучшие. А вот, это было от Станислава. Так, есть еще одно сообщение от Елены. Здравствуйте, Радио Брест. Огромный привет всем тем, кто меня знает. Отпуск заканчивается. Жди меня, любимая работа, написала Елена. Так, Елена, ну, может быть, и коллегам тогда по работе тоже привет какой-нибудь передадим, ну, потому что они наверняка вот секундочку обрадовались этой информацией, что вы выйдете на рабочее место, ну, и поделитесь впечатлениями о том, как же прошел отпуск. Так, только что долетело еще сообщение от Оли. Здравствуйте, передаю привет папе Дмитрию. Хорошего дня тебе, несмотря на погоду. Ну, вы знаете, вообще от погоды не стоит отталкиваться. Пускай ваше настроение, оно ни в коем образом не зависит от погоды. Да, будет все время приподнятым, все время радостным, знаете ли, счастливым. Ну, потому что только хорошие события будут проходить вокруг вас и будут окружать только самые лучшие и добрые люди. В общем, будем продолжать вместе с вами под хорошую музыку поднимать градус настроения. В середине часа поговорим о погоде на ближайшие сутки. Не пропустите.

0: Погода.
1: Итак, поговорим о погоде на сегодня и на ближайшие сутки. Брест-Облгидромет сообщает, что сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах кратковременные дожди. Температура воздуха в Барановичах сегодня 14-16, в Пинске 15-17 градусов. В Бресте сегодня от 17 до 19 градусов тепла. Так, ну а вот что касается ближайших суток. Опять-таки, Брест-Облгидромет нам сообщает, что в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 9-11, днем от 15 до 17 градусов. В Пинске ночью 11-13, днем от 18 до 20 с плюсом. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

продолжаем час приветов и поздравлений. Продолжаем озвучивать ваши сообщения. Все, что прилетело к нам сюда на номер Вайбера и на номер СМС-портала. Так, значит, есть у нас одно сообщение от Светланы. Поздравьте, пожалуйста, нашу дорогую и любимую малышку Катюшу. Ей сегодня исполняется 24 годика. О, да, о, да. Она сейчас путешествует. Так, мы ее очень сильно любим и скучаем по ней. Мама Светлана, папа Александр и сестричка Анечка. Ну, слушайте, вот, знаете ли, это очень здорово. Вот есть у меня одна знакомая, которая говорит о том, что я свой день рождения каждый год стараюсь отмечать в какой-то новой стране, в каком-то путешествии, там, где еще вот никогда не были. Мне кажется, очень здорово в рамках своего дня рождения, если она отправилась куда-то путешествовать за новыми эмоциями, за новыми впечатлениями, тем более возраст-то какой, 24 годика. Так, передаю привет своему папе. Так, это было от Анастасии. Передаю привет своему папе Андрею. Также хочу передать привет моей бабушке и сестре. Очень сильно вас люблю. Это было дочке Насти. Так, еще одно сообщение. Поздравьте нашу любимую Лизочку с днем ее рождения. Мы ее безумно любим. Семьи Деменчук и Шарафудиновы. Да, значит, ваши сообщения звучат здесь, в прямом радио Брест-эфире на протяжении этого часа до 14.00. Пишите, поздравляйте любимых людей, отмечайте их в сообщениях. Если будете писать на номер СМС-портала, помните, что услуга платная и может оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Идем далее. Энрике Иглесиас, продолжение музыкального эфира на волнах радио Брест в этот момент.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых помощников президента, инспекторов по Гомельской и Могилевской областям, а также по Минску, сообщает Белта. Помощником президента Республики Беларусь инспектором по Гомельской области назначен Юрий Валеватый. До настоящего времени он работал первым заместителем председателя Гродненского облсполкома. Надежда Катковец назначена помощником президента Республики Беларусь инспектором по Могилевской области. Дмитрий Реуцкий стал помощником президента Республики Беларусь инспектором по Минску. Президент дал согласие на назначение Михаила Крицкого председателем Шкловского райисполкома, Александра Ковранина председателем Бобруйского райисполкома и Юрия Фролова председателем Комитета государственного контроля Могилевской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы Гомельская область стала похожей на Гродненскую. С таким напутствием глава государства обратился к Юрию Валеватому, который назначен помощником президента инспектором по Гомельской области. «Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую. В этом суть назначения вас на эту должность», — сказал глава государства.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Брестской области в санаториях «Солнечный» и «Ружанский» планируют построить новые спальные корпуса. Об этом сообщили в Брестском облсполкоме. Развитие туризма – один из приоритетов. В первом регионе планомерно наращивают экспорт туруслуг. Так, в январе-апреле этого года он увеличился на 36% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В частности, востребованностью пользуется санаторно-курортный отдых. В этом году новый спальный корпус на 150 мест открыли в детском реабилитационном оздоровительном центре «Светанок» в Пинском районе. В санатории «Бог» в Жабинковском районе реконструируют один из спальных корпусов. Для увеличения номерного фонда планируется строительство спальных корпусов в санаториях «Ружанский» в Пружанском районе и «Солнечный» в Брестском районе. В соответствии с законодательством индивидуальный предприниматель вправе привлекать для занятия своей предпринимательской деятельности не более 3 физических лиц. Кроме того, запрещено привлекать наемных работников без заключения с ними трудовых или гражданско-правовых договоров. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность. Экономическим судом Брестской области в первом полугодии текущего года рассмотрено 31 дело данной категории. Общая сумма наложенных штрафов составила 42 300 рублей. Конфисковано более 387 тысяч рублей. Выплачивая зарплату в конверте, наниматель становится участником теневой экономики и правонарушителем, а его действия могут повлечь привлечение к ответственности. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, в дневные часы порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 15-20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 с плюсом.

14:10. Продолжается эфир, дневная смена. А вот секундочку, в самом разгаре мы, между прочим. Ну и вы знаете, вот я посмотрел сейчас за окошко буквально. Удалось даже выскочить на улицу, но и все-таки прохладно. Как бы там чего ни говорили, но все-таки для летней поры, но прохладно. Ну а мы добавим вам немного улыбок, немного тепла, немного хорошего настроения при помощи музыки, при помощи ваших сообщений и при помощи хороших новостей. Все это в рамках этого часа, безусловно, будет. Все обязательно произойдет и, конечно же, все будет хорошо. Поэтому продолжаем улыбаться лету, ждать солнышка, ждать хорошего настроения и погоды. Вот что самое главное, безветренной.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама.
2: А ты готов к победе? Лови свой шанс с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Знай наших.

0: долгожданный дуэт Анны Асти и Димы Билана под названием «Эпилог». Ну, можно ли назвать это новинкой? 24 апреля 2026 году появилась эта музыкальная композиция на всех музыкальных площадках, в том числе и здесь, у нас на волнах Радио Брест. Нужно отметить, что это первая совместная работа артистов. Ну и она, конечно, сразу же вызвала большой отклик у поклонников и лидирующие позиции заняла в чартах русской музыки. Ну и артисты, конечно же, поделились в своих социальных сетях на тему того, из чего состоит эта музыкальная композиция, как они вместе работали. Вот, например, Анна Асти сказала, что работа над песней вызывала у нее трепет и ни с чем не сравнимые эмоции. Артистка отметила, что ей и коллеге по дуэту Диме Билану удалось найти творческую гармонию и записать целостную композицию. Ну, в общем, разговаривать нужно на внутреннем языке. Безусловно, каждый найдет в этой песне что-то свое, что-то личное, что-то, что с трепетом где-то там бьется в груди. Ну, а вот наш музыкальный эфир, он, безусловно, также с трепетом продолжается. Музыка в такт вашему настроению. Ну и совсем скоро обновленный прогноз погоды на ближайшие сутки от Брест-Облгидромета. Не пропустите.
1: Наша музыка.

0: года.
1: Вайп этого лета ощущается во всем, кроме погоды. Да, но вот о погоде на ближайшие сутки. Информация от Брест-Облгидромет. Итак, синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. В Барановичах этой ночью 9-11, днем 15-17 градусов. В Пинске ночью 11-13, днем от 18 до 20. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Всем добрым людям мы говорим, ну, не только доброе утро, но и добрый день, поскольку согласно правилам этикета, приветствие, доброе утро принято использовать до 12:00. А в официальном и даже каком-то деловом общении этот промежуток обычно ограничивается 11:00, после чего наступает время для «добрый день». Ну, во всяком случае, каждого из вас приветствую. Возможно, вы только что проснулись. Сейчас сориентирую вас по времени. 14:40. И 8 июльский день, он в самом разгаре. Продолжаем вместе с вами. Слушаем музыку. Безусловно, улыбаемся друг другу. И радуемся тому, что сегодня уже среда. Завтра четверг. Ну, а там уже, глядишь, и совсем скоро выходные. Думаем про отдых, но не забываем о том, что мы сегодня вместе с вами не только с 12 до 15:00, но еще и в вечерней смене для продолжения вашего рабочего дня. 16 до 19:00 на волнах радио Брест «Вечерняя смена». Ее ведущий Алексей Лихович уже совсем скоро. Oh, shit, baby. Yeah, yeah.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

меланхолическим настроением Олеся Кара на волнах Радио Брест. Песня про октябрь. Ну, не то чтобы октябрьская погода, но достаточно сильный ветер здесь, в Бресте, который буквально испытывает город на прочность. Нужно отметить, что порывы ветра обломали уже крупные ветки деревьев на улице Энгельса, Скрипникова, на Задворской. Специалисты коммунальника и спасатели МЧС оперативно устранили последствия непогоды на местах. Радиослушатели, будьте осторожны, старайтесь не парковать машины под деревьями. Если вы заметили какое-то поваленное дерево или опасные крупные ветки, необходимо сразу позвонить по номеру 115. Берегите себя, будьте аккуратны на улицах. Ну и в продолжении дня, безусловно, приглашаю вас уже в час следующий, час музыкальный. С хорошим настроением будем продолжать ваш день. И вечерняя смена также уже не за горами, с 16 и до 19.00. Дневная смена на этом заканчивается. Прощаюсь с вами до завтрашнего дня. Как обычно, с 12 до 15.00 будем на одной волне в рамках дневной смены. Меня зовут Женя Филинович. До завтра. Пока. Барбара Стрейсанд.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет, чтобы Гомельская область стала похожей на Гродненскую. С таким напутствием глава государства обратился к Юрию Валеватому, который назначен помощником президента инспектором по Гомельской области.
3: Я не стану вам рассказывать о том, как надо работать. Вы люди опытные, мне можете еще много чего рассказать. Но требование мое одно. В связи с тем, что вы назначаетесь на ключевые должности, вы лицо президента на местах, это прошу иметь в виду. Что касается, Юрий Николаевич, вас, я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую область. В этом суть моего назначения вас на эту должность. Ну, вы понимаете, что должность помощника – это должность такая временная, промежуточная, если откровенно говорить. У вас определенные перспективы, не могу сказать большие, малые, но определенные. Вы знаете, что помощников после их успешной работы – мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу и посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно и насколько вы с бывшим министром, бывших не бывает, Иваном Ивановичем Крупко, к которому вы хорошо относитесь, он к вам хорошо относится, насколько вы продвинете Гомельскую область уже сейчас.
2: Глава государства Александр Лукашенко при назначении Надежды Катковец помощником президента, инспектором по Могилевской области, отметил ее значительный опыт работы и высокий уровень знаний в аграрной сфере.
3: Надежда Николаевна, я вас знаю давно, вы человек активный. Опытней, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы дальше будете таким активным человеком. Ну, как вы видите, засидеться я вам на месте где-то там не дал. Я рассчитываю, что никакой ошибки здесь не будет. И уже связки с Дмитрием Николаевичем. Он у нас не аграрий, но, как и вы, хороший экономист. Правда, у него больше превалирует макроуровень, а вы хорошо знаете микроуровень. Ну, я помню нашу работу, и тогда претензий никаких не было на микроуровне. Но, учитывая, что вы еще за это время, что меня удивило, и кандидатскую диссертацию защитили, прошлись по основным этапам нашего развития аграрного комплекса, меня это удовлетворяет и устраивает. Отдохнули немножко и вперед. Могилевскую область вы хорошо знаете. Те проблемы, которые и вчера я обсуждал, перспективы, это тоже они вам не новы.
0: Новости.
2: К другим событиям. В Бресте подвели итоги работы Брестского областного управления МЧС за первое полугодие. Центральной темой стало выполнение поручений главы государства, определенных для МЧС на этот год, а также подведение итогов служебной деятельности Брестского областного управления МЧС за первое полугодие. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский подчеркнул значимость совещания. Было принято решение провести подведение итогов во всех регионах страны с выездом на место, поскольку именно на местах лучше видно, какие процессы происходят, какие угрозы и вызовы возникают по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям. Мы прибыли сюда, чтобы детально разобрать работу Брестского областного управления МЧС и субъектов профилактики, задействованных в предупреждении чрезвычайных ситуаций. В целях оперативного реагирования на возникающие проблемные ситуации Комитетом госконтроля Брестской области на постоянной основе проводятся горячие телефонные линии. В первом полугодии текущего года проведено 30 таких линий, в ходе которых поступило 94 обращения. При содействии комитета решен ряд проблемных вопросов жителей региона. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, в дневные часы порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 15-20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20. 16-20, в Бресте ночью 10-12, днем 16-18 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, в дневные часы порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 15-20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует на качественное проведение уборочной кампании, чтобы собрать хороший урожай, который пока находится на полях. Об этом он заявил при принятии кадровых решений, передает Белта. «Буду просить Небесную канцелярию, чтобы дал Господь сухую погоду», – сказал глава государства. Александр Лукашенко обратил внимание, что в этом году урожай на полях хороший и нужно приложить все усилия, чтобы убрать его без потерь. Президент Беларуси при рассмотрении кадровых вопросов заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране.
2: Чтобы тут не было заблуждений, что вот я там работал в Шкловском районе когда-то, значит, я его и поддерживаю. Ничего подобного. Шкловчане не в восторге от того, что я частенько бываю в Шкловском районе. Там ничего не заржавеет. Сколько я буду работать, столько и внимания буду уделять. Но я хочу, зная хорошо Шкловский район, создать образцовый относительно район для копирования по всей стране. Это очень важно. Поэтому мы там восстановили и сельхозтехнику, сервис Райагросервис, и сельхозхимию восстановили, и ПМК строительное, носим станции, помню, рядом. Это все нам надо. Все это восстановлено. По стране в разной степени это реабилитировано и восстановлено. Ну, конечно, не так, как в Мозыре мы видели, потому что Мозырь – это предприятие. Это не только сельхоз Райагросервис, который обслуживает существующую технику и другие направления деятельности сельского хозяйства, но это уже предприятие, которое и обслуживает, и выпускает многие образцы сельскохозяйственной и другой техники. А вот Шкловская Райагросервис – это как раз то, что есть в каждом районе. Что такое агросервис в таких районах? Без этого никакого развития района быть не может. И вообще я не представляю работу председателя райисполкома, когда у него нет комбикормового завода, когда нет сельскохозяйственного обслуживающего предприятия, химии там, строительной какой-то отрасли. Что это за председатель райисполкома, когда у него нет этих инструментов? Вот в Шклове мы это все, вспоминая прошлое, воссоздали на серьезном высоком уровне.
0: Новости.
1: К другим новостям. Предупреждение природных возгораний, пожаров в жилфонде и обеспечение безопасности в местах массового скопления людей – ключевые задачи МЧС сейчас. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский на оперативном совещании в Брестском облисполкоме. В центре внимания – выполнение поручений главы государства данных МЧС на 2026 год, а также итоги служебной деятельности Брестского областного управления МЧС за первое полугодие. В совещании помимо Вадима Синявского принял участие председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Решение о проведении выездных совещаний принято с учетом поручений главы государства, отметил министр. Говоря о проблемных направлениях, он отметил специфику первого региона, прежде всего особенность климатических условий Брещины с учетом экологических систем. Также он дал общую оценку деятельности областного управления. Серьезных проблемных вопросов в деятельности управления мы не видим, отметил Вадим Синявский. Пружана готовится масштабно отметить День города. В этом году исполняется 593 года с момента первого летописного упоминания райцентра и 82 года со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Этим знаковым датам будет посвящен праздник «Пружаны-фест», который запланирован на 18 июля. Как заверяют организаторы, фестиваль станет одним из самых ярких событий лета. Многое из программы будет со словом «впервые». С новостями знакомит Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9,11, днем 15,17, в Пинске ночью 11,13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре среда, а значит, что в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». Я рад приветствовать гостей, сегодняшних моих гостей в студии. Со мной сегодня начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Старший инспектор управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности УВД Брестского облисполкома майор милиции Александр Рачинский. Здравствуйте, Александр.
3: Добрый день.
1: И старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Ольга Пашкина. Здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте, Алексей.
1: Ну что ж, начнем. Сегодня мы рассмотрим очень много тем, но все они так или иначе будут пересекаться с безопасностью нашего подрастающего поколения. Лето на дворе, каникулы, именно поэтому мы хотим лучше предупредить любую беду, чем уже потом ощущать ее не самые лучшие, а бывают еще и страшные последствия. Итак, первый вопрос. Наталья, расскажите, вот по статистике МВД именно в летние каникулы фиксируется рост подростковой преступности. Значительно или незначительно, год от года это зависит. С чем это связано и какие схемы вовлечения детей в незаконный оборот, прежде всего наркотиков, сегодня наиболее опасны?
2: Да, Алексей, вы правильно подметили. Именно в летний период у нас фиксируется рост подростковой преступности. Это связано в первую очередь с тем, что у детей появляется большое количество времени. Летом многие дети находятся дома, не знают, куда себя деть и чем себя занять, и часто становятся на кривую дорожку, скажем так. Родители в должной мере не могут уделить внимание детям, потому что все находятся на работе. Дети сидят в интернете, и, как показывает практика и статистика, конечно же, интернет – это на сегодняшний день основное зло, через которое дети становятся преступниками. Не единичные факты, когда они именно посредством интернета становятся преступниками. Сейчас мы будем говорить конкретно по незаконному обороту наркотиков, да, по наркосбыту и как вовлекают несовершеннолетних в данную преступную деятельность. В глобальной компьютерной сети происходит вот это вовлечение в незаконный оборот, начиная от их вербовки, обучение и заканчивая передачей денег. К сожалению, наркотики на сегодняшний день никуда не ушли, а их незаконный оборот – это один из наиболее распространенных на сегодняшний день преступлений в молодежной среде. На смену спайсу, все мы прекрасно понимаем, пришли уже так называемые соли. Это психотропные вещества. В стране у нас распространены больше всего это альфа-ПВП, мефедрон и СМС, 4 СМС. Их потребление может привести к летальному исходу, не единичные факты, когда именно так происходит даже при первичном употреблении. И на территории нашей страны есть уже факты, когда от передозировки наркотиков погибли, и в том числе были факты попадания молодежи в реанимационное отделение. Хотелось бы напомнить, что в Республике Беларусь нет легальных наркотиков, все запрещены и все у нас находятся под контролем. На сегодняшний день, как я уже сказала, основным ресурсом для их распространения стал интернет. Все мы являемся его активным пользователем и, безусловно, сталкивались с тем, что насколько агрессивны, в то же время иногда заманчивая реклама о возможности быстрого, легкого, а самое главное, огромного заработка, как рекламируют вот эти наркошопы. Именно в интернете происходит вербовка основного персонала для работы курьерами или так называемыми закладчиками. Как правило, рассылка сообщений о трудоустройстве происходит через социальные сети, либо путем веерной рассылки. Тоже мы прекрасно понимаем, как происходит эта веерная рассылка. Это не говорит о том, что конкретно определенно лицо она приходит, она приходит по абсолютно большому количеству людей, находящихся в той или иной зоне пребывания, допустим, центральная часть города. Веерная рассылка о трудоустройстве и легком заработке. Значит, дети наши читают эту рассылку, последующим после того, как ты заинтересовался, уже предлагают общение в Телеграм. В дальнейшем потенциального работника уже выясняется, в каком регионе он готов работать, обсуждается заработная плата, условия и варианты ее выплаты. Также происходит инструктаж и доводятся определенные меры конспирации. Вновь принимаемого закладчика убеждают, что именно при соблюдении всех мер безопасности риска задержания не будет. Но все мы прекрасно понимаем, что это абсолютная ложь. В среднем трудовой стаж закладчика – до момента привлечения к уголовной ответственности составляет от 1-2 дней до нескольких недель. Это максимальный срок, сколько они могут проработать. И вот у нас буквально 2 недели назад был задержан 14-летний парень, учащийся одного из учреждений образования города, который также стал закладчиком перед летних каникул и решил подзаработать. Буквально первая охотка, скажем так, на закладку, он задержан правоохранителями. При этом никто из молодых людей, вступая в эту опасную тропу, не задумывается о последствиях, в первую очередь для себя, так и для своей семьи, и о том, что даже о том, что кто вообще этот наркотик в последующем может употребить. То есть здесь погоня за легкими деньгами, за легким заработком, ничего не делаешь и получаешь какую-то энную сумму денег. Поэтому, конечно же, здесь необходима определенная работа именно родительская со своими несовершеннолетними детьми для того, чтобы они понимали, на что необходимо обращать внимание и чтобы их дети не стали закладчиками. В первую очередь, необходимо установить, как мы уже неоднократно с вами говорим, доверительные отношения с детьми и попросить их мобильный телефон. Это мессенджеры определенно устанавливаются на мобильном телефоне, на это тоже надо обратить внимание, позволяющий покупать наркотики в интернете. Есть определенные мессенджеры, можно посмотреть в интернете, как они называются, и посмотреть, установлены ли они у вашего ребенка в телефоне. Во-вторых, есть или у вашего ребенка в телефоне приложение, которое позволяет определить GPS-координаты и накладывать их на фотографии. Очень часто можно зайти просто в фотогалерею ребенка и посмотреть, такие снимки имеются ли у него в сохраненных фотоснимках. Это тоже уже тревожный звоночек о том, что ребенок, возможно, уже причастен к закладкам. Также вот эти программы, хочу сказать, они 90% используются конкретно наркозакладчиками, именно сбытчиками наркотиков. В-третьих, необходимо посмотреть, не появились у ребенка какие-то свободные денежные средства, какие-то банковские карты, дорогостоящие вещи и друзья старшего возраста. То есть круг общения – это тоже очень важен. Если подросток стал закрывать на ключ свою комнату, ящики стола, изменяет пароли, там, допустим, в телефоне, электронном устройстве – и не желает вам сообщать эти пароли, это тоже уже определенный звоночек, что ребенок, возможно, причастен к какому-то правонарушению либо преступлению. Не обязательно это может быть закладчик, но есть и другие виды преступлений и правонарушений, которые также необходимо, на которые необходимо обратить внимание. Также необходимо всегда отслеживать активность своего ребенка в сети интернет, знать, с кем он переписывается, с кем общается, знать круг общения и большую часть времени, конечно, уделять своему ребенку в части родительского контроля. Также ребенок, который вовлекается в преступную деятельность, конечно же, скрыт, он меняется, у него отношение к родителям, меняется отношение к своему досугу, больше он проводит времени уже на улице, конкретно вечернее время. И в дневное время он больше отдыхает и мало уделяет внимания семье и общению с предыдущими друзьями, с которыми он общался ранее. На это, конечно же, необходимо обратить внимание каждому родителю и проговорить со своим чадом о том, что, как правильно действовать, если поступает такое сообщение, что ни в коем случае не переходить по ссылке и не на общение в Телеграм. Ну и самое главное, не поддаваться на провокации вот этих наркошопов и не совершать преступления. Напомню, что уголовная ответственность за наркосбыт в Республике Беларусь наступает с 14 лет. И очень жалко, когда ребенок в столь юном возрасте уже становится закладчиком. Понятное дело, он попадает в руки правоохранителей, возбуждается уголовное дело, и в последующем ему грозит до 20 лет лишения свободы. И страшно, когда в 14 лет садится в тюрьму несовершеннолетний и выходит оттуда в 34 года. Это уже совсем осознанная личность, та, которая свои лучшие годы провела в местах не столь отдаленных. Поэтому, уважаемые родители, проговорите со своими детьми, обезопасьте своих детей. И самое главное – родительский контроль. В период летних каникул он наиболее актуален и очень необходим.
1: Спасибо большое. Это к нашему разговору. Мы совсем-совсем скоро вернемся. А пока небольшая рекламная и музыкальная пауза.
0: Реклама. Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брест.

0: и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: Слово эксперту.
1: Итак, мы продолжаем нашу рубрику «Слово эксперту». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях начальник отделения информации общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Милюкова, старший инспектор управления охраны и правопорядка милиции общественной безопасности УВД Брестского облсполкома Александр Рачинский и старший инспектор отделения информации общественных связей УВД Брестского облсполкома Ольга Пашкина. На пресс-конференциях в МВД отмечали, что сейчас фиксируются факты пьяных вечеринок и уже все больше не на улице, а именно в квартирах, так называемых флетах или вписках. Какова ответственность родителей и владельцев жилья в таких случаях и вообще какие страшные факты там могут случиться, чтобы наши слушатели могли предупредить беду?
2: Да, на территории как нашей области, так и республики в целом довольно часто фиксируются факты так называемых пьяных вечеринок или флетов-писок в простой речи подростков. Это мероприятие, когда несовершеннолетние самостоятельно, либо несовершеннолетние с помощью своих родителей, друзей, знакомых арендуют некое жилое помещение. В данном помещении, соответственно, собираются подростки, дети несовершеннолетние различных возрастов, ради того, чтобы повеселиться без взрослых, повеселиться, показать, что ты уже взрослый, да. Ради этих целей они также приобретают алкоголь. С целью приобретения алкоголя используют, опять же, как своих знакомых, родителей также имеют место такие факты. Также не единичный случай за последнее время, когда продвинутая молодежь пользуется искусственным интеллектом. Они изменяют фотографии своих паспортов, даты рождений. Пользуясь этим, приобретают алкоголь, пользуясь этим, приобретают жилища. В данных жилищах, соответственно, распивают данный алкоголь, а алкоголь на каждого человека.

0: человека, как мы знаем, влияет по-разному, особенно на молодой организм, не привыкший к данному пагубному влиянию. Так, за прошлый год имели места факты, что несовершеннолетний в Светлогорске выпил чрезмерную дозу алкоголя, не справился с эмоциями или что, или молодецкая удаль в нем проснулась, и он просто выпрыгнул с окна. Имеют место причинение телесных повреждений несовершеннолетних тоже на эмоциях. Кроме того, опять же, показывая свою молодецкую удаль, они могут банально повредить имущество в том же жилище, которое арендовали. Просто разнести.
1: Это а все. Это уже преступление.
0: А это уже повреждение имущества, да, это уже наступает уголовная ответственность. В случае выявления подобных фактов, как правило, привлекаются к ответственности не только несовершеннолетние, потому что несовершеннолетний может быть привлечен к ответственности в случае достижения возраста наложения административного взыскания. Однако к ответственности также привлекаются их родители в случае недостижения несовершеннолетним возраста совершения наложения административного взыскания. По данному правонарушению в отношении родителей может быть составлен протокол по части 1 статьи 10.3 Кодекса об административных правонарушениях. Это невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Штраф по таким протоколам до 10 базовых величин. Кроме того, за предоставление места, где несовершеннолетние собрались, может быть привлечено лицо, собственник, который оказал эту услугу, так как в его действиях усматривается также состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 19.4 Кодекса об административных правонарушениях, это вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение. По данной статье уже штраф предусмотрен до 30 базовых величин. То есть мы с нашей стороны стараемся наказать не только лицо, совершившее деяние несовершеннолетнего, потому что его, ну, не суть наказать, его научить, наставить на путь истинный, а наказать важнее лицо, которое способствовало данному поведению, которое не отговорило несовершеннолетнего, не помогло ему поступить правильно.
1: А я хотела бы обратиться, вот как раз Александр подвел, именно к магазинам, которые продают алкогольную продукцию, да, и к лицам, которые сдают квартиры. Вот как правильно было отмечено, что те же продавцы либо арендодатели руководствуются фотографией в телефоне паспорта несовершеннолетнего, где с помощью искусственного интеллекта изменены анкетные данные. То есть в данной ситуации, если продается алкоголь, либо арендуется квартира, просто требовать паспорт, чтобы убедиться, что действительно этот человек совершеннолетний и имеет право приобретать алкоголь. Также родительский контроль. Почему родители отпускают с ночевкой своих несовершеннолетних 14-15-летних детей на такие собрания и сборы? Здесь родитель каждый должен понимать, что когда ребенок отпрашивается с ночевкой к другу, к подруге и так далее, необходимо удостовериться, что он действительно там будет пребывать. Для этого необходимо просто связаться с родителями того или иного ребенка, убедиться, что его ребенок будет действительно в безопасности по такому-то адресу. Родители будут этого ребенка на месте, будут контролировать времяпрепровождение и досуг этих детей. Ну и, конечно же, неоднократно звонить своему ребенку и убеждаться, что он действительно в тихом помещении и доме. Потому что если он на вписке, либо на флете, конечно, будет шум, будет музыка, будут слышны какие-то посторонние голоса. Ну и, конечно же, по голосу вы будете слышать своего ребенка, что он уже, возможно, находится в другом эмоциональном состоянии, в том числе алкогольном опьянении. Поэтому, конечно же, еще раз обращаюсь к родителям на родительский контроль и на то, чтобы они все-таки контролировали своих детей и думали, в первую очередь, о безопасности своих же детей. Правильно отметил Александр, что эти вписки и флеты заканчиваются не просто хорошим времяпрепровождением, а не единичные факты, когда это действительно может быть беда. И были факты у нас и в Бресте, когда соседи начали стучать, звонить в квартиру, дети испугались и начали спрыгивать с третьего этажа этой квартиры. Были факты, в том числе и на территории нашей страны, когда и факты изнасилования были. Поэтому, конечно же, уважаемые родители, позаботьтесь о безопасности наших детей.
2: Абсолютно верно. Как-то, да и вообще, неужели суток не хватает, чтобы так наговориться с друзьями? Хороший был ответ у нас в 90-х. Мам, я переночую. У тебя что, своего дома нет?
1: Совершенно
2: хороший
1: верно.
2: Был такой замечательный ответ. Еще один факт. В этом году в Могилеве произошел шокирующий факт, когда подростки забрели в заброшенное здание, один из них получил удар током. Какие меры профилактики проводят сотрудники УВД на Брещине, чтобы дети не проникали в такие опасные объекты и вообще не совершили других подобных страшных деяний?
0: По данному факту хотел пояснить следующее, что ежегодно на территории республики проходит республиканская межведомственная программа «Забота». В рамках данных мероприятий непосредственно, а также в рамках работы сотрудника милиции, в принципе, в ходе несения службы, ими изучается не только строение, находящееся, так скажем, на зоне обслуживания, да, а в обязательном порядке им поручено изучать заброшки, строительные объекты, законсервированные строительные объекты, чердаки, подвалы, потому что данные объекты всегда несут в себе некую угрозу. Это может быть оголенные провода, это могут быть провалившиеся перекрытия в недостроенных объектах, либо в заброшенных объектах. Подвалы могут быть банально затоплены. Подвалы могут содержать углекислый газ.
2: Да, элементарный.
0: Потому что даже буквально 2 года назад в Бресте был случай. Простой работник, ну, благо это не ребенок, полез в подвальное помещение заниматься своей повседневной работой. А там оказался как раз объект, заполненный ЦО. Ну, благо успели вовремя, потому что объект находился возле областной больницы рядом.
2: А там на секунды счет идет угарный газ.
0: А там на секунды, да. Если это будет ребенок, ну, взрослый человек попадает в панику. Ребенок просто не будет знать, что делать. Он не поймет, что происходит. Опять же, это, ну, опять же, молодецкая удаль. Я смогу перепрыгнуть, я смогу перелезть, а вы смотрите, что я могу, а смотри, как надо, да. Это вот самое сложное, страшное в понимании ребенка, как ему объяснить, что да, это интересно, это может быть эффектно, ты можешь заснять видеоролик интересный, выложить его в ТикТок, но каковы могут быть последствия? Может быть, этот ролик будет интересен уже не твоим друзьям, а следственным органам, которые будут разбираться в произошедших обстоятельствах, потому что буквально в прошлом месяце на территории области имело место вот тоже случай, просто случай, то есть там не игра, ничего, несовершеннолетние в одном из районов области, ну, катались, игрались на велосипедах, устали, жарко, решили сполоснуться, помыть ноги, так скажем, даже не пошли купаться в неустановленном месте, они просто зашли на край речки там сполоснуть ноги, и один ребенок зашел чуть дальше, вот не зная места, он просто зашел чуть дальше, а там оказалась яма глубиной до 5 метров, и, к сожалению, такие же дети просто не смогли ему помочь, это просто игра, и вот с целью выявления недопущения подобных фактов сотрудники милиции в обязательном порядке обследуют на постоянной основе, обследуют различные как парковые территории, как места отдыха. Опять же, как указывал выше, заброшенные здания, строения. Все-все-все, чтобы максимально выявить, не допустить, предвосхитить вот это вот происшествие.
2: Спасибо большое. Так, к нашему разговору мы вернемся. Прямо сейчас, в середине этого часа, у нас прогноз погоды, рекламная и музыкальная пауза.
3: Погода.
4: По информации Брест-Обл. Гидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, в дневные часы порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 15-20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 с плюсом.
5: Реклама.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши песни.

0: Слово эксперту.
1: Итак, рубрика «Слово эксперт» продолжается. Напоминаю, что сегодня со мной в гостях в студии начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Милюкова, старший инспектор управления охраны правопорядка, правопорядка милиции общественной безопасности УВД Брестского облсполкома Александр Рачинский и старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Ольга Пашкина. Итак, следующий вопрос таков. В Белоруссии с 1 сентября прошлого года ужесточили правила для средств персональной мобильности и велосипедистов. Что должны знать родители о безопасности детей на дорогах в городе, особенно если ребенок передвигается на СПМ или велосипеде?
2: Да, спасибо за вопрос. Тема актуальна, особенно в период летних каникул. Все мы видим, что дети у нас пересели на СПМ, на самокаты и так далее. Главные изменения, которые вступили в силу у нас в Беларуси с 1 сентября 2025 года, это обязательное спешивание. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу ребенок обязан сойти с велосипеда или средства персональной мобильности и катить это устройство рядом. Исключение. Можно не спешиваться только на специальных велосипедных переездах со светофором или разрешающей табличкой. Дальше. Ограничение скорости. На тротуарах и пешеходных зонах разрешено ехать со скоростью не более, внимание, 10 км в час. На велодорожках до 25 км в час. Поэтому необходимо на это тоже акцентировать внимание детей, потому что не единичные факты, когда они летают с огромнейшей скоростью, не задумываясь о последствиях. А последствия бывают разные, когда сбивают и детей на тротуарах и на велодорожках, когда сбивают и просто граждан, сбивают и с велосипедов и так далее. И самое парадоксальное, что они дальше уезжают, не задумываясь о последствиях и о том, что человеку, возможно, нужна помощь. Дальше изменение – это возрастной ценз. Детям до 14 лет запрещено самостоятельно кататься на электросамокатах и других средствах персональных мобильности, а также на велосипедах по дорогам общего пользования без сопровождения взрослых. Без родителей они могут кататься только, согласно правилам дорожного движения, во дворах, жилых и пешеходных зонах. Пренебрежение этими правилами также приводит к трагическим последствиям. Я хочу напомнить еще, наверное, на слуху у всех ДТП, которое произошло в городе Пинске. Оно разлетелось везде, мы его оперативно отработали. Когда 39-летний водитель «Мерседеса» двигался по улице 60 лет октября и совершил наезд на 13-летнего мальчика, водителя электросамоката, который не спешился и пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Кстати, того ДТП, к сожалению, молодой парень, 13-летний, погиб. Хочу напомнить, что пересечение проезжей части, в первую очередь, когда они не спешиваются, лишают водителей времени на реакцию и шанса вовремя остановить автомобиль. Все мы должны заботиться и думать о своей безопасности в первую очередь и понимать, что автомобиль – это средство такое, которое за секунду остановить невозможно. И очень часто и влияет и техническое состояние автомобиля, и погодные условия. Водитель тоже не бог, и он не всегда может остановить вовремя свое транспортное средство и заметить опасность. Это источник повышенной опасности, все мы с вами прекрасно понимаем. Мы должны сами беречь свою жизнь и здоровье. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые дети, соблюдайте правила дорожного движения и всегда будьте внимательны и осторожны на дороге.
1: Спасибо большое. Также, несмотря на то, что погода поменялась, уже не так жарко, уже не так все устремились к берегам водоемов, проблема гибели детей на воде остается острой. По данным МВД, большинство трагедий происходит в местах, запрещенных для купания, хотя предостаточно оборудовано и таких легальных. Как организована работа по патрулированию пляжей и как закон регламентирует нахождение детей у воды?
3: Патрулирование пляжей проходит на системной основе. Для этого создаются как мобильные группы, так и просто наряды патрульно-постовой службы на маршрутах патрулирования посещают данные пляжи. Но в основном наряды посещают пляжи законные, так скажем. Для незаконных стихийных пляжей создаются со стороны сотрудников милиции вот эти те самые мобильные группы, в которые входят инспектора ИДН, которые занимаются непосредственно вопросами по детям, участковые инспектора. Кроме того, также с учетом развитости 21 века, так скажем, широко применяются уже и дроны со стороны милиции с целью выявления вот этих пляжей, где вроде как бы с дороги не видно, да, деревья, заросли, кустарники, однако там имеется пляж, на этом пляже люди как распивают алкоголь, просто купаются, также и те же несовершеннолетние вдали от взрослых играются, веселятся, купаются. Хотел бы отметить, что нахождение несовершеннолетних в возрасте до 14 лет на пляжах запрещено. Запрещено это постановлением Совета министров Республики Беларусь, пункт 24, об охране жизни людей на водоемах. Однако в настоящий момент нет ни уголовной, ни административной ответственности в случае совершения данного деяния, поэтому как бы наказать человека за то, что он допустил присутствие несовершеннолетнего самостоятельно до 14 лет, нельзя. Но данные факты не остаются без внимания. В случае выявления сотрудниками милиции несовершеннолетних самостоятельно на пляже, на стихийном пляже, данные дети, как правило, изымаются и передаются уже родителям либо законным представителям, чтобы, опять же, не допустить беды.
1: Спасибо большое. Итак, мы ненадолго прервемся. Прямо сейчас небольшая музыкальная рекламная пауза на радио Брест. Оставайтесь с нами.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Скорабай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: Слово эксперту.
1: Итак, 16:49 на наших эфирных. Мы продолжаем рубрику «Слово эксперту». Сегодня мы говорим о безопасности детей, безопасности несовершеннолетних в самых разных аспектах. И следующий вопрос перемещается уже в киберсреду. Ольга, вот сейчас много говорят о рисках в интернете. Это и кибербуллинг, опасное сообщество. А вот в Академии образования отмечали, что лучшее средство – это все-таки цифровая гигиена и доверие. Вот ваш совет родителям – как выстроить диалог с ребенком, чтобы он не скрывал свои проблемы в сети?
2: Да, Алексей, действительно, произнесли такое достаточно благозвучное, казалось бы, на первый взгляд, слово «кибербуллинг». Однако, что же скрывает за собой этот кибербуллинг, необходимо родителям в первую очередь знать. Это, прежде всего, эмоциональное насилие, которое может происходить не только при непосредственном общении детей друг с другом где-то в коллективе, в обществе, но и особую опасность вызывает тем, что в киберсреде общение происходит круглосуточно. Атаки могут происходить как днем, так и ночью. И, что характерно, это может происходить незаметно для родительских глаз. Основного, как такового, совета для родителей, конечно, не существует. Каждый ребенок индивидуален, каждому нужно особый подход найти. Самый главный, наверное, совет, и, наверное, в любой сфере по профилактике и обеспечению безопасности детей для родителей, это, конечно же, установление доверительных отношений с ребенком. Если вы заметили, что ребенок замкнут, он не хочет общаться, где-то, может быть, отстраняется от общения даже в тех же мобильных сетях, это тот самый звоночек, который должен сопровождать ваше общение с ребенком и подталкивать вас на доверительную беседу, в ходе которой вам необходимо будет уточнить, в чем же причина. Чаще всего кибербуллингу подвергаются не только, скажем так, дети, но и взрослые. Причиной может быть абсолютно любой повод, от внешней какой-то несхожести с основными группами, да, до банально неудачной фотографии. Скажем, чем-то не понравился, где-то что-то не так поставил на этом изображении, и это уже повод для коллектива каким-то образом взаимодействовать эмоционально и вызывать психологический дискомфорт.
3: Самое главное здесь родителям, как правильно отметила Ольга, доверительные отношения, чтобы дети рассказывали, что их кто-то обижает, кто-то их там булит, кто-то в сети интернет их обзывает, кто-то пишет им нецензурные там брани, допустим, присылает некрасивые картинки. То есть дети не должны замыкаться, и родитель должен сказать ребенку о том, что если вдруг такое поступает, никогда не бойся, не замыкайся, не пререкайся, не отвечай в ответ, а просто расскажи мне об этом, чтобы мы с тобой правильно выстроили ответную реакцию и правильно действовали в данной ситуации. Говоря про сеть интернет, сразу хочу обратиться к родителям, чтобы родители проговорили со своими детьми, где они сидят, с кем они общаются и с кем они переписываются в мессенджерах, а также в социальных сетях. Не единичные факты, когда по ту сторону монитора якобы под другом вашего ребенка находится взрослый мужчина либо женщина, которые имеют определенные намерения, в том числе не очень хорошие и в большинстве своем не очень хорошие намерения. Ребенок думает, что он нашел себе виртуального друга, с которым приятно пообщаться в любое время дня и ночи, а тот, в свою очередь, имеет определенный умысел. В данной ситуации он может попросить какие-то компрометирующие фотографии у ребенка, сфотографируй себя около зеркала, сфотографируй себя там без белья и так далее. Ребенок, не задумываясь о последствиях, якобы в игровой форме, так как мы пойдем с тобой вместе якобы на речку, давай подумаем, какие купальники вместе приобрести. Последующий может быть шантаж в отношении ребенка и уже провокация к активным действиям. И ребенок в силу своего возраста может испугаться, вам не рассказать и пойти навстречу с тем человеком, с которым он общался в интернете, и уже ситуация может развернуться совсем другим образом. Также не единичные факты, когда уже вот эти люди выходят на детей посредством различных игр, в том числе вот Roblox, да, дети у нас увлечены этой игрой, и уже посредством переходят на общение в Telegram, И дальше они уже начинают делать посылы в том, что вот как вот моей дочке буквально позавчера я зашла в телефон, увидела следующее сообщение. Ей предлагали выйти с iCloud. Выйди с iCloud, у тебя будут бонусы в Roblox. Ну, и дочка моя пишет, а как я обратно зайду? Мы тебе поможем, там ничего сложного нет, давай сейчас выходи. Хорошо, что дочь моя как бы начитана, я ей много об этом говорю. Она говорит, я спрошу у мамы, и только потом я уже сделаю те или иные действия. То есть тот человек, который с ней переписывался, вошел к ней в доверие. То есть они сначала общаются по поводу игры, по поводу каких-то там возможностей развития этой игры, а потом говорит, выйди с iCloud, и я, в свою очередь, тебе помогу его потом вернуть, но зато у тебя будут бонусы в игре. То есть мы все прекрасно понимаем, выйди с iCloud, мошенники получают доступ к твоим ключам входа дальнейшего и уже требуют выкуп с ребенка, который он впоследствии передает, находит для того, чтобы его телефон, iPhone, не стал кирпичом. То есть здесь в данной ситуации родителям тоже надо проговорить, с кем они общаются, что им пишут, и чтобы ребенок ни в коем случае не поддавался на те или иные провокации, а всегда в любом случае спрашивал совета у родителя, либо у взрослого совершеннолетнего члена семьи. Это очень важно, потому что сеть интернет, она поглотила сейчас все. В период летних каникул все дети сидят в интернете. Погода сегодня не очень хорошая. Что наши дети делают? Гулять многие не пошли, да, время проводить на улице не хотят, они сидят в интернете. И мошенники тоже этим пользуются. Они понимают, что детей каникулы, можно разные виды мошенничества в отношении детей проявлять. У нас буквально пару дней назад было возбуждено уголовное дело в отношении, к сожалению, пока не установленного лица, который сподвиг брещанку, юную брещанку, третьеклассницу, учащуюся одного из учреждений образования города, к тому, чтобы та передала денежные средства мошенникам, а эта сумма была около 40 тысяч белорусских рублей, которые находились дома, якобы, чтобы спасти своих родителей. Абсолютно идентичная система, звонок, помощь родителям необходима, так как они будут задержаны, они будут посажены в тюрьму и так далее. Поэтому, дорогая девочка, собери 40 тысяч, передай там женщине. Женщина забрала эти денежные средства. Но самое парадоксальное, что до этого женщина стала сама жертвой мошенников, и ей сказали, якобы она будет забирать деньги у ребенка, который нуждается в помощи. Извините. Поэтому как бы родители здесь должны понимать, проговаривать со своими детьми, чтобы смс-коды никому не сообщали, чтобы деньги никому не передавали, чтобы не общались и не раскрывали тайны и секреты семейной жизни и сколько денег дома людям, которых они не знают и не видят. И вообще не надо никому об этом рассказывать. Про это надо говорить детям, и не надо этого бояться. И только вот если мы вместе будем доводить эту информацию, много доводить, ежечасно, ежедневно доводить эту информацию до наших детей, и вот каждый родитель сегодня, придя с работы, акцентирует на этого внимание, расскажет о том, какие преступления, как в социальной сети общаться, да, как в телефоне, какие игры играть, что рассказывать, кому рассказывать. Я уверена, что мы совместными усилиями сможем обезопасить наших детей.
1: Ну что ж, спасибо большое. У нас совсем немного времени. Буквально в паре слов этот вопрос озвучить надо в обязательном порядке. Комендантский час. Напомните, с какого часа и до скольки детям до 16 лет нельзя находиться на улице без взрослых и куда, в случае чего, могут обратиться брещане, если они заметили гуляющего поздно ночью подростка?
0: Значит, в несовершеннолетнем возрасте до 16 лет у нас запрещено находиться без сопровождения законных представителей и родителей в период времени с 23.00 до 6 часов утра. В случае выявления подобных фактов родители несовершеннолетнего также могут быть привлечены к административной ответственности. В случае выявления подобных фактов гражданину, который видит, что ребенок сам гуляет, как всегда, лучше всего обратиться на линию 102 милицию.
1: Итак, я благодарю наших гостей. Напомню, что сегодня со мной в студии были начальник отделения информации общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Милюкова, старший инспектор управления охраны правопорядка милиции и общественной безопасности УВД Брестского облсполкома Александр Рачинский и старший инспектор отделения информации общественных связей УВД Брестского облсполкома Ольга Пашкина.
4: Слово эксперту. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы, объяснил, с чем связано назначение Дмитрия Реутского помощником президента инспектором по Минску. Александр Лукашенко отметил, что Дмитрий Реутский хорошо понимает специфику работы в Минске, так как жил и работал в столице.
2: Вы хорошо знаете Минск, а вы там работали, вы же в Минске жили и живете, вы в этом котле варитесь. Как я говорю, в Минске особенность та, что не только в одном квартале, в одном дворе. И судьи, и следователи, и оперативники, они все живут в одном дворе. В этом большой плюс, но и недостаток приличный. Все друг друга знают. Поэтому ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли, чтобы рука руку там мыла, как в народе говорят, и так далее. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует, принципиально подойти надо. И опять же хочу предупредить, что вы не исполнитель у нашего мэра Минска. Вы не исполнитель. Вы, если может остаться глаза и уши президента. Это тоже мне вам объяснять не надо.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Лето – горячая пора для масштабной подготовки к новому учебному году. Сегодня председатель горисполкома Сергей Лободинский и его заместитель Виталий Щерба лично инспектируют ход текущих ремонтов в учреждениях образования Бреста. Главный приоритет проводимых работ – безопасность и максимальный комфорт детей. Так, у гимназии номер 4 уже готова основа стадиона. Скоро здесь появятся беговые дорожки, площадки для игр. Гимназия получит современный спортивный комплекс. Порывы ветра обломали сегодня крупные ветки деревьев на улицах Энгельса, Скрипникова и Задворской в Бресте. Специалисты коммунальника и спасатели МЧС оперативно устранили последствия непогоды. В МЧС предупреждают, старайтесь не парковать машины под деревьями. Если заметили поваленное дерево или опасные крупные ветки, сразу звоните по номеру 115. К Международному фестивалю искусств «Славянский базар» в Витебске областной центр заметно преобразился. 5-километровое звездное небо появилось на улице Суворова и светодиодные васильки на проспекте Фрунзе. Об этом журналистам сообщил директор коммунального производственного унитарного предприятия «Горсвет» Витебска Василий Белоусов. Новый облик получили и другие улицы города, в том числе центральные магистрали. На опорах наружного освещения на проспекте Фрунзе в этом году установлено около 50 светодиодных консолей, выполненных в виде васильков бело-голубого цвета, символов славянского базара. На растяжках над проезжей части улиц города можно увидеть светодиодные панно с изображением достопримечательностей. Новости компании. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-6666. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомит Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9,11, днем 15,17, в Пинске ночью 11,13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.10 на наших эфирных. Рад вновь вас приветствовать на наших волнах. Меня зовут Алексей Лихович. Это вечернее шоу «По дороге домой». Ближайшие два часа мы вместе с вами, вместе только с полезной информацией, конечно же, хорошей музыкой. Ну и, кстати, приветствую всех тех, кто закончил движение, свой рабочий день и как раз-таки начал движение по дороге. Соблюдайте правила, и если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный Viber 3990011 и становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ну и, как я говорил про музыку, даже если стоите в пробке, без хорошей музыки мы вас не оставим. Совсем скоро это Frank Walker и Just Dune и Can't Take It. Чуть пораньше Евгений Тимошенко, Hold Me. А вот Эдвард Май, Dennis First, Silhouette. Буквально через одну музыкальную композицию рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.23 на наших эфирных, и прямо сейчас расскажу о самом гигантском, самом большом и самом высоком. Да, как строить самое высокое здание на планете? Инженеры раскрыли самую сложную задачу проекта. Строительство небоскреба Jeddah Tower в Саудовской Аравии, который после завершения станет все-таки самым высоким зданием в мире, а это более 1000 метров, 10 километров в высоту, оно перешло в активную фазу. Башня уже поднялась на 106 этажей, превысив отметку в 400 метров. Вот представляете, если там лифт сломается. По словам главного инженера проекта, ключевая веха — это достижение смотровой площадки Sky Terrace на уровне 160 этажа. И это ожидается аж через 60 недель, а вот полное завершение строительства намечено на август 2028 года. Одной из самой сложной инженерной задачи стала уникальная система подачи бетона на километровую высоту. Самая высокая в мировой истории. Это вам не так просто подай ведро бетона, крик снизу. Работы на объекте ведутся без остановки 24/7. По оценке строителей, башня прибавляет около 4 метров в неделю. А это значит, что символический рубеж в 500 метров будет преодолен уже через 25 недель. Беспрецедентная высота Jeddah Tower породила множество сложнейших инженерных вызовов. Самая трудная — это организация подачи бетона, как я говорил выше. Это одна из самых амбициозных задач в мировом строительстве. Первоначально предлагалось использовать несколько промежуточных насосных станций, но современные технологии позволили таки разработать единую насосную систему, способную доставлять бетонный раствор на всю высоту башни, а именно более 1 километра. Это не только революционно-техническое решение, но и экономическое оправданное. Оно сокращает время и

0: Траты на логистику, по словам строителей, подобного в высотном строительстве еще не удавалось осуществить. Ну что ж, пожелаем им удачи. Мы же продвигаемся дальше по волнам музыки. Прямо сейчас Джонни и Федук «Лето» на наших волнах. А вот в середине часа погода. Про это лето узнаем, какая она будет завтра.
1: По дороге домой.
2: Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, в дневные часы порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 15-20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
6: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
7: «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
9: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8 029 608 45 45.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Вы обязательно знаете таких людей. Они улыбаются даже когда вокруг хаос. У них есть внутренний стержень, который не гнется под ударами судьбы. Они не богаче и неудачливее, они просто счастливее. Психологи выделяют 5 общих черт, которые отличают счастливых людей от всех остальных. И хорошая новость, этим чертам можно научиться. Черта первая – это принятие несовершенства. Счастливые люди не пытаются быть идеальными. Они знают, что ошибки – часть жизни, и не корят себя за них. Они принимают свой гнев, усталость, неудачи как естественное состояние, а не как повод для саморазрушения. Это не значит, что они не стремятся к лучшему, но они не требуют от себя невозможного. Черта вторая – благодарность как привычка. Они замечают хорошее в обычных вещах. Утренний кофе, теплый ветер, улыбка ребенка. Исследования показывают, что люди, которые ежедневно записывают 3 вещи, за которые они благодарны, чувствуют себя счастливее на 15-20%. Это не наивный оптимизм, это тренировка мозга, а замечать позитив. Черта третья – глубокие связи. Счастливые люди вкладывают время и энергию в отношения. Они поддерживают друзей, звонят родителям, уделяют время партнеру. Им не нужно множество друзей, достаточно пары-тройки, но настоящих. Качество отношений – это важнее количества. Черта четвертая – поиск смысла. Они знают, зачем они встают по утрам. Это может быть работа, хобби, забота о близких. Смысл дает устойчивость в трудные времена. Не обязательно быть философом, достаточно понимать, что ваша жизнь важна для кого-то. Черта пятая – умение радоваться здесь и сейчас. Они не откладывают счастье на когда-то там. Они не ждут отпуска или повышения. Они радуются текущему моменту, прогулке, еде, разговору. Умение жить в настоящем – это тот навык, который можно тренировать через ту самую осознанность. Итак, финальный вывод. Счастье – это не случайность, это результат привычек. 5 черт – принятие, благодарность, глубокие связи, смысл, жизнь в настоящем. Они же доступны каждому. Начните с малого, запишите одну благодарность сегодня, позвоните другу или просто посмотрите на закат. Счастье не за горами, оно в ваших руках.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Предупреждение природных возгораний, пожаров в жилфонде и обеспечение безопасности в местах массового скопления людей – ключевые задачи МЧС сейчас. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский на оперативном совещании в Брестском облисполкоме. В центре внимания – выполнение поручений главы государства данных МЧС на 2026 год, а также итоги служебной деятельности Брестского областного управления МЧС за первое полугодие. В совещании помимо Вадима Синявского принял участие председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Говоря о проблемных направлениях, министр отметил специфику региона. Проблемные вопросы, с которыми сталкивается Брестский регион, можно было бы обозначить несколькими направлениями. Первое – это, конечно же, особенность климатических условий Брещины с учетом экологических систем. Всегда удельный вес этих пожаров значительный. Пожары в экосистемах Брестской области составляют 20% от пожаров в экосистемах в целом по стране. Специалисты разбираются, реагирует ответственно. Значительное снижение по сравнению с прошлыми годами, сказал Вадим Синявский. Ключевой задачей он назвал предупреждение гибели людей. Также министр дал общую оценку деятельности областного управления. «Серьезных проблемных вопросов в деятельности управления мы не видим. Достаточно ответственные люди выполняют поставленные задачи, умело занимаются вопросами ликвидации чрезвычайных ситуаций, с которыми приходится справляться. Надеюсь, граждане региона это также замечают», – отметил Вадим Синявский. Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Качанова встретилась сегодня в Совете Республики с труженицами АПК Ляховичского района. В Верхнюю палату парламента прибыла делегация из 55 представительниц агропромышленного комплекса района, операторы машинного доения, животноводы, ветеринары и руководители хозяйств. Перед встречей для гостей провели экскурсию по Совету Республики. Сельские труженицы познакомились с историей парламентаризма и спецификой законотворческой деятельности. Выездная сессия областного совета депутатов под руководством Марины Ковалевской состоялась в Пружанском районе. В центре внимания запроса людей и развития производств. Депутаты посетили магазины Райпова, агрогородка Харева и Шини, а также оценили работу автомагазина в деревне Шубичи. Цель – контроль соблюдения стандартов обслуживания в отдаленных населенных пунктах. Изучили также работу предприятия «Экологические материалы», проанализировав создание новых рабочих мест и поддержку импортозамещающих инициатив на местах.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В субботу, 11 июля, прямую телефонную линию проведет управляющий делами Брестского областного исполнительного комитета Дмитрий Леонидович Власик. Волнующие вопросы, имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы, направленные на развитие Брестской области, можно будет обсудить с 9 до 12 часов по телефону в Бресте 26 99 26. На территории Брестской области прошел выездной республиканский семинар-совещание по вопросам реализации требований директивы президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года номер 1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины в сфере физической культуры и спорта. Участие в семинаре принял заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович. Два дня четыре группы специалистов отрасли физической культуры и спорта наблюдали за практическими отработками действий. В Барановичах участники ознакомились с практической отработкой действий травмы позвоночника человека, занимающегося на лыжероллерной трассе. В Ганцевичах отработали ситуацию с аудиосообщением о заложенном взрывном устройстве на стадионе. Акцент практических отработок направлен на действия при оказании первой помощи, эвакуацию людей, оказание мер по устранению правонарушений и действия должностных лиц. Под руководством начальника Брестской таможни Сергея Якута прошло второе в этом году заседание общественно-консультативного совета, в котором приняли участие представители 19 субъектов хозяйствования первого региона. В ходе заседания обсуждались вопросы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, изменения в законодательстве, касающиеся исчисления и уплаты таможенных и иных платежей, взимаемых таможенными органами, содержание и применение таможенной процедуры, процедуры таможенного склада, реализации положений по отслеживанию перевозок. Присутствующие приняли участие в открытии и презентации контейнерной площадки транспортно-логистического центра «Брест-Белтаможсервис-3». По 31 июля будут проходить плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск Малорицкого и Драгичинского районов. Основное внимание уделяется отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Организаторы объявили старт народного онлайн-голосования за звание «Властелин села 2026 онлайн». Напомним, Брестскую область в финале проекта «Властелин села» представляет семья Артюх. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 11-13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: А вот мы с вами и в новом часе, 18.13 на часах, это значит, что продолжается вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, да, ближайший час я вместе с вами расскажу интереснейшие и полезнейшие факты, так просто для вашего хорошего настроения «По дороге домой». И, конечно же, напомню о нашей рубрике «Дорожный корреспондент». Если есть где-то у нас пробки, если у нас где-то затруднение движения по дороге, обязательно о них нам сообщайте. Студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Долго не буду занимать ваше внимание, лишь только скажу, что у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро прекрасный хит от Питбуля и Марка Энтони «The Rain Over Me». Чуть пораньше «Sonnes DJC Paradise». А вот Фезу, их необычная композиция «Kids» буквально через композицию и рекламу уже здесь, в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: 11 июля главная вечеринка этого лета «Дубай 2.0» в «Медуза». Готовьтесь перенестись в атмосферу роскоши Дубая прямо в центре Бреста. Вокалист Юрий Харевич, зажигательный кавер-бенд «Разом», «Клеопатра Шоу», фотозона с шейхами и змеями, белая Мехенди и много-много сюрпризов. Девушкам в белом до 23.00 бесплатный вход. Добавь золотой акцент и получи коктейль с 22 до 23.00. Место встречи – «Медуза», Советская, 73. Дата – 11 июля. Бронирование по телефону 8-029-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.24 на эфирных. Предлагаю посмотреть на стрелку нашего радиокомпаса и куда же она отправит нас сегодня в Первом регионе. А это музей космонавтики в агрогородке Тамашовка в Брестском районе. Это, кстати, единственный в Республике Беларусь. Он был основан в 1978 году. Композиция музея показывает этапы изучения Вселенной, освоения космического пространства и рассказывает о жизни и подвигах первого белорусского космонавта Петра Ильича Климука. Музей состоит из трех залов. Исторический, экспозиционный и биографический. Исторический зал – коридор, который имитирует вид прохода ракеты на станцию. На стенах расположены художественные росписи в виде созвездий. И на них висят портреты брестских летчиков, героев Советского Союза. На другой стене – история познания Вселенной в картинках и изображении летательных аппаратов. Здесь же висят портреты людей, которые приняли непосредственное участие в развитии космонавтики и ракетостроения. В центре второго зала находится макет ракеты-носителя «Союз», который символизирует путь человека к звездам. Здесь можно увидеть витражи, которые рассказывают о выходе Леонова в космос, полномасштабный макет первого спутника Земли «Спутник-1», запущенного в октябре 1957 года, и многое другое. Отдельное место в экспозиции отведено условиям быта космонавтов. Здесь представлены пищевые рационы с борта МКС, элементы одежды и экипировки космонавтов, оборудование, используемое в процессе подготовки. А вот третий биографический зал посвящен детству и юности Петра Ильича Климука и его полетам. Именно здесь можно увидеть гидрокостюм космонавта, предметы интерьера из родительского дома, вещи, сделанные его руками, школьную парту, а также классный журнал и многое-многое другое. Одним словом, звезд с неба не хватает, но вот к звездам можно приблизиться, и все это в агрогородке Тамашовка в Брестском районе, в музее космонавтики. Оставайтесь с нами, в середине часа прогноз погоды.
0: По дороге домой.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, в дневные часы порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 15-20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17. В Пинске ночью 11-13, днем 18-20. В Бресте ночью 10-12, днем 16-18 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
1: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах вот уже 18.54, это значит, что уже идут последние минуты этого часа, ну и, конечно же, последние минуты вечернего шоу «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем. Ну что ж, мне остается только пожелать вам прекрасного, уютнейшего, замечательнейшего вечера. В прошлом части я говорил, что быть счастливым – это не какой-то недюжинный талант. Оказывается, это чувство в себе можно и воспитать. Если оно у вас есть, я за вас рад, ну а если нет, можно, в принципе, к нему себя приучить, и будет все прекрасно. Прекрасно и счастливо, замечательно. Желаю уютного вечера, прекрасного завтрашнего дня. И напоминаю, что на календаре у нас среда, это значит азимут, экватор, рабочей недели. Середина, четверг, пятница, а там и выходные. Это, кстати, тоже прекрасный повод улыбнуться и стать чуть-чуть счастливее. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока, до завтра.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Глава государства Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России об условиях функционирования Белорусско-Российского университета. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе президента. Соглашением урегулированы отдельные вопросы образовательной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного образовательного учреждения высшего образования в соответствии с законодательством двух стран, сложившейся практикой и механизмом взаимодействия между белорусской и российской сторонами. Председатель горисполкома Сергей Лободинский и его заместитель Виталий Щерба сегодня лично инспектировали ход текущих ремонтов в учреждениях образования Бреста. Так, у гимназии номер 4 уже готова основа стадиона. Скоро здесь появятся беговые дорожки, площадки для игр. Гимназия получит современный спортивный комплекс. Полное обновление ждет спортзал и столовые средней школы номер 3. Кстати, на объекте трудятся бойцы студотряда. Молодые люди помогают строителям, внося свой вклад в обновление школы к 1 сентября. На улице Краснознаменной 2В в Бресте в районе Кобринского путепровода официально стартовали строительные работы. Здесь возводят современный объект по обслуживанию автомобильного транспорта. Право аренды этого земельного участка было разыграно на аукционных торгах в августе прошлого года. В этом году проект перешел в активную фазу реализации на строительной площадке.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В связи с проведением ремонтных работ в Бресте вводится временный запрет движения транспортных средств и самоходных машин по улице 17 сентября на участке от Буденного до проспекта Машерова. Запрет будет действовать до 17 часов 26 августа. Троллейбусные маршруты номер 101, 103 и 104 будут следовать в объезд через улицу Свердлова с исключением из схемы движения остановочного пункта «Автовокзал». Троллейбусный маршрут номер 108 будет двигаться по маршруту автовокзал «Цветотрон», следуя от остановочного пункта «Автовокзал» по улицам Комсомольской, Советских пограничников, проспекту Машерова. Маршруты экспрессного сообщения номер 1, 7, 19, 20 от остановочного пункта «Комсомольская» будут следовать по Комсомольской, Советских пограничников, проспекту Машерова. И последнее. Брест готовится к масштабному празднованию Дня города. 25 июля жителей и гостей ждет большой праздничный концерт, специальным гостем которого станет популярная исполнительница Мари Краймбери. Зрителей ожидает яркое музыкальное шоу, в программе которого прозвучат лучшие хиты артистки. С новостями знакомила Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». В завершение о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9,11, днем 15,17, в Пинске ночью 11,13, днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 11-13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9,11, днем 15,17, в Пинске ночью 11,13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 11-13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9,11, днем 15,17, в Пинске ночью 11,13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 11-13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Максвайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максвайном.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9,11, днем 15,17, в Пинске ночью 11,13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 11-13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Been a fine one, what's it up?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9,11, днем 15,17, в Пинске ночью 11,13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 15 до 20. В Барановичах ночью 9-11, днем 15-17, в Пинске ночью 11-13. Днем 18-20, в Бресте ночью от 10 до 12, днем от 16 до 18 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41 32 32.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 15 до 20. В Барановичах 15-17, в Пинске 18-20, в Бресте сегодня 16-18 с плюсом.
0: Наша музыка.
2: Сердце на куски.